0: Listen up.
1: Best music.
0: Hit music.
1: New and fresh music.
0: Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: DJ Gaja, Michiko.

0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Get ready.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Жаль, French Montana, David Guetta и Aiden Martin. Shine.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сити».
2: Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

0: Fresh Music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Jax, Silver Lining.

0: Ольга Хитрадио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог. 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: Fresh Music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Mismo, hello. This one is up. Where are you?

0: Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сити».
0: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер Хитов».

0: turn up your stereo.
1: You're listening to Power Hit Radio.
2: Power.
1: 104.5 FM. Feel the power.
3: Power.
4: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста. This is... This is... This is... Power, power, play.

0: Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: You Not Us и DJ Daddy Flipside.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Вот за это должны платить подъемные.
0: Сергей Сачков. Один против сна.

Новая неделя стартует на 104.5, и официально заявляю, что теперь мы переходим с вами на ПП. Причем к еде это не имеет никакого отношения. У нас, наконец-то, понятный понедельник и за окном, и на календаре сегодня. Потому что после тех американских горок, на которых мы с вами прокатились вот в только что прошедшие выходные, нам нужно где-то с вами утвердиться и в смысле погоды, и наших ощущений в том числе. После невероятно роскошной субботы, воскресенье, конечно, было под вопросом у нас, но теперь выходим с вами на ту самую летнюю погоду, которая нас обычно и сопровождает в Мурманске последнее время. Прямо сейчас у нас плюс 12 градусов, сегодня до плюс 20 должны дойти, да и понятно, чем заниматься. Самое главное, нужно просто вставать и на работу собираться. Всем доброе утро, меня зовут Сергей Сачков, если я в эфире, то значит наступил будний день, это шоу «Один против сна» на Power Hit Radio.

0: с вами на этой неделе еще будем встречать середину календарного лета и мужественно проживать это событие. Ну а многие из нас любят по выходным ездить на машине куда-нибудь за город. Кто-то к морю, к озеру, к реке, в горы или в лес. У нас возможности, да, действительно прям большое природное количество. Вот мы и сегодня в утреннем круиз-контроле по следам прошедших выходных у вас хотим узнать, в какие места в Мурманской области вы хотите съездить этим летом. Куда уже отправлялись, а куда ездить не советуете. Вот это прям особенно интересно было бы послушать. Ваш опыт, ваше мнение уже можете оставлять в виде комментариев в нашей группе во ВКонтакте. Открыто наше мобильное приложение Power Hit Radio. Ну и разумеется, 488-448 с 8 до 9 утра во время круиз-контроля ждем ваших звонков.
1: Один против

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Погода быстро и легко разгоняется у нас в этот понедельник. Уже плюс 13 градусов на термометре в студии Power Hit Radio. Обещают нам привычные понятные цифры, которые мы видели с вами всю прошлую неделю. Сегодня у нас в Мурманске до плюс 19 градусов. Но это означает, что в центре нашего Мурманска будет еще веселее, еще бодрее и теплее в том числе. Никаких осадков, в каком бы источнике вы смотрели погоду, сегодня нам не предвещают. Все будет солнечно. Местами облачно, но в целом приятнейшие показатели рисуют нам разные погодные сайты. Поговаривают, что ветер пока у нас штиль, то есть он молчит. А что будет с ним дальше, естественно, будем следить. Давайте посмотрим в ближайшие дни, ну, в завтра в частности. Обещают нам во вторник, 14 июля, что будет у нас плюс 16, плюс 17 градусов. Весь день пасмурно. Может быть, на пару часиков все-таки солнце будет проклевываться и выглядывать из-за плотных серых облаков. Но, опять же, самое главное, что пока, по крайней мере, никаких осадков нам не предвещается. А вот заглядывая дальше в среду, пока не то, чтобы очень хочется. Там небольшое у нас похолодание. Но погода в Мурманске любит, чтобы ее смотрели прямо сейчас в моменте. Никаких долгих планов с ней не строили. Ну, а прямо сейчас у нас плюс 13 градусов. Никаких дождей сегодня. И плюс 19 должно быть у нас на термометре. Ну, в общем, красота.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Комик Луи Си Кей заявил, что больше всего на свете я ненавижу надевать свои носки. Цитата, которую мы с вами заслужили, я думаю, утром в понедельник. Некоторые из моих песен мне неловко переслушивать, а это уже мысль Ромы Звери, который заявил тут недавно, что в августе отыграет последние большие концерты, и на этом, ну, по крайней мере, на ближайшее время точно все, уходит в творческий отпуск. Будем следить, что дальше будет. И баскетболист Коби Брайант однажды сказал, что «не хочу быть следующим Майклом Джорданом, хочу быть Коби Брайантом». Говорят, что это самое большое, самое важное, что вы можете сделать по отношению к себе. Если вас спросят, кем вы хотите быть, то чтобы на вашей визитке были написаны только ваше имя и фамилия. И все они за вас говорили. Это была рубрика «Нежный заряд». Нежный заряд.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: Новости про еду, которые, кроме как в летний сезон, читать бессмысленно. Если честно, удивился, когда их, в принципе, в интернете встретил. Дело в том, что технолог назвала сладкий запах признаком хорошей малины и, в принципе, рассказала нам о том, как и эту ягоду тоже выбирать. Я прям был, если честно, удивлен, потому что как-то вот к таблице выборки арбузов мы уже привыкли и даже ее освоили. Теперь переходим, видимо, на следующий уровень. Будем и малину в том числе выбирать. По словам специалиста, качественная ягода должна быть чистой, цельной, без излишней влажности и умеренного размера. Технолог заявила, что слишком крупная малина может говорить о высокой концентрации нитратов и стимуляторов роста. Ну а запах должен быть сладким и характерным для малины. Ягоды должны быть полностью созревшими, но не перезревшими. Также важно проверить дно контейнера. Вот это уже интересно. Скопление сока или темные подтеки указывают на повреждение ягод и начало порчи. Я надеюсь, что никто вас не проклянет, когда вы малинку-то себе будете выбирать. Приятного аппетита, безусловно. Ну и российские ученые тоже для рубрики «Полярный эспрессо» продолжают поставлять новости. Вот они, в частности, рассказали, безопасен ли айс-латте в жару. Вот они, те самые исследования, которые мы с вами заслужили. В жаркую погоду многие предпочитают освежаться не водой, а холодным кофе. Всякими айс-латте, cold brew и прочими и иже с ними. Но если выпивать по литру таких напитков в день, стоит задуматься о последствиях для здоровья. Мне интересно, кто же все-таки ведрами-то американо со льдом хлещет? Если это вы, напишите, пожалуйста. Хотелось бы с вами поближе познакомиться, есть что обсудить. По словам специалиста, главная опасность связана не с температурой напитка, а с количеством потребляемого кофеина. Основная проблема заключается, что холодный кофе пьется гораздо быстрее и легче горячего, ну и из-за этого незаметно для себя мы превышаем безопасную суточную дозу кофеина. Ну а если регулярно превышать эту норму, то возрастает вероятность побочных эффектов, и там погнали: учащенное сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердца, тревожность, раздражительность, дрожь в руках, понятное дело, головокружение и нарушение сна. Отдельно врач напомнил, что даже в жару кофе не может заменить обычную питьевую воду. Поэтому основным источником восполнения жидкости должна оставаться вода. Но холодный кофе лучше воспринимать как дополнительный напиток, а не альтернативу ей. Это, если что, не значит, что все, тотальный запрет у нас на всякие сезонные напитки. Нет, как раз-таки то самое время сейчас их попробовать, если вы еще ни разу до них не добирались. Но, пожалуйста, будьте внимательны, будьте аккуратны. Лето себе не испортите. Вам, безусловно, в том числе приятного аппетита. Полярный.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.

0: Откуда звук?
1: Уже можно звонить к нам в студию 488-448, но не просто так, а за благами, за дарами, которые у нас здесь есть в нашем утреннем розыгрыше. Фирменная кружка Power Hit Radio и сборник летних хитов Summer Power 2026 уже готов ответственно в ваши руки передать, но только за правильные ответы в нашем розыгрыше «Откуда звук?» в экспресс-формате. Напоминаю, что у нас здесь в этой части нашего первого утреннего часа происходит. Поставлю вам кавер на известную вам композицию, предложу 4 варианта ответа. Кто же ее в оригинале исполнял? Ваша задача — выбрать правильный ответ и, собственно, за это призы и получить. Есть у нас уже дозвонившийся слушатель. Доброе утро.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. И вам как вас зовут?
2: Антон.
1: Антон, доброе утро. Смотрите, песню поставлю, варианты предложу. Все как всегда. Вас не брошу. Надеюсь, вы сегодня выйдете чемпионом из этого утра. Ну что, поехали, слушаем.

Ну что, Антон, музыка вам что-нибудь навеяла? Давайте вам варианты ответов предложу. Глядишь, вы точно уже тогда и определитесь. Итак, в оригинале это поет у нас с вами Бритни Спирс, Ариана Гранде, Кристина Агилера или все-таки Алсу. Выбирайте. Естественно, я, во-первых, вам аплодирую, но, во-вторых, давайте послушаем оригинал.

Да, действительно, Бритни Спирс, ее «Toxic» с 2004 года нас гипнотизирует. По-другому никак я это ощущение описать не могу. Очень манящее, притягательное, в том числе и от видеоклипа на эту песню. Если вы не смотрели, какая Бритни Спирс стюардесса, я знаю, чем вам заняться этим утром. Хотя изначально «Toxic» должна была исполнять Кайли Миноук, но она от нее сама отказалась. После этого, когда ее переспрашивали, что вообще ощущаете, она говорит, ну, это просто золотая рыбка, которая выскользнула из моих рук. Ну, а «Toxic», кстати, отчасти тоже кавер, потому что вот эти вот странные струнные, которые можно слышать во вступлении, это, между прочим, кусочек из индийского фильма, где смешаны прям несколько фрагментов, так что сэмплы, как говорится, наше все. Антон, пожалуйста, на линии оставайтесь, вам сейчас за эфиром буду рассказывать, как же заполучить вам кружку за Бритни Спирс и сборник летних хитов «Summer Power 2026». Оставайтесь с нами.

Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Пауэр-Хит Радио. 488-448.
3: Круиз-контроль на 104.5. Макс Байков в студии. Доброе утро. Тебе привет.
4: Утро доброе.
3: А как прошли твои выходные?
4: О, шикарно прошли мои выходные. Об этом мы, кстати, с вами целый час и будем говорить. Про мои, про твои. Надеюсь, про выходные многих наших слушателей. Так, чтобы они вот прошли не в городе. А спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр. Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
3: Мы тут выяснили, что у нас на календаре практически середина лета. На этой неделе абсолютно точно она наступит, и многие из нас любят по выходным ездить на машине за город. Кто-то к морю, кто-то к озеру, к реке, а можно в горы и в лес, в том числе у нас в Мурманской области,
4: да, поэтому
3: забраться.
4: Сегодня хотим вас спросить, в какие места Мурманской области вы хотите съездить этим летом, куда уже ездили, а куда ездить не посоветуете. Вот и такое прям, да, тоже, да, бывает, потому что может быть, машина не подходит к дороге, может быть, дорога не подходит к машине. Может быть, вы ездили туда, дорога была, а дороги не стало.
3: Или, может быть, просто впечатление у вас не случилось, и той картинки, которую вы себе рисовали, реальность оказалась от нее очень и очень далека. Такое тоже может быть. 488-448, группа ВК, наше мобильное приложение. Все для вас открыто. Ну что, мы про твой свежий загар будем сейчас или музыки послушаем для начала?
4: О, мой свежий загар, тот, который с полосками от очков, это да, и треугольник такой на груди от рубашки. Давайте чуть попозже. Сейчас надо его, может, крем какой-то нанести.
2: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Сегодня в круиз-контроле обсуждаем следы прошедших выходных, вот только которые у нас закончились. Какие места вы ездили в Мурманской области этим летом, куда хотите только отправиться, но куда ездить не советуюсь. Вот это для меня самое интересное, если честно.
1: Слушайте, ну у меня последствия такие. Я как этот, как енот, знаете, еноты у них вокруг глаз такие белые, как очки. Их иногда в мультфильмах так и рисуют, как будто бы они воришки. Вот и у меня сейчас то же самое, потому что, ну, что-то там полдня походил под солнцем, ну, казалось, в очках. Что там будет вечером? Хопа! И все понятно. Солнце было шикарное. Где это было? Это было, ну, вот что-то между средним и рыбачим в тех краях, в губе Кутовой. Вот там обычно мы, если как-то не сильно с нами друзья на подготовленных машинах, такие, что можно и машины пожалеть, или у кого-то там есть сомнения в сцеплении, допустим, там был один автомобиль. Ну, доехали и обратно вернулись, все хорошо, и далеко не погружались, и кайф получили еще какой. А я-то наконец-то осуществил свою мечту. Я уже который год вожу этот САП, и все мне только озера и речки покоряются, и тут я вышел в море. Просто у меня САП и на Черном море был, и на Белом. Все погода, либо снег, либо дождь, либо какие-то крупные волны. А тут было шикарно. Ой, спасибо.
0: Обмыл его, да, я так
1: Слушай,
0: понимаю?
1: Слушай, это же совсем по-другому. Те, кто на САПах ходят, они должны меня понимать, потому что одно дело озеро, когда у тебя, а другое дело это волна. А там еще и за счет того, что это губа, и есть открытый участок посередине губы, если выходишь, то там совсем другая волна. Потом ничего, потом волна прибрежная. Ну, класс. И все это прозрачно, и вся в местах, где вот уход идет на глубину, ты смотришь, ты идешь на нем, и под тобой как будто бы парк или сквер из водорослей. Они такие вытянутые. Ну, там глубина, наверное, 6 метров. Ты дна почти не видишь, но вот видишь кучу вот этих длинных водорослей. Ну, естественно, рыбки, прозрачная вода. Ой, слушайте, я об этом могу долго рассказывать.
0: Так в этом и смысл нашего эфира, нашего круиз-контроля.
1: Ну, тут, знаешь, у нас комментариев, и люди вот и поглубже, и подальше уезжали. Это, конечно, молодцы и правильно делают. Мы особо, кстати, классно, потому что у нас было первое решение ехать в субботу с ночевкой на воскресенье, а потом мы переменили свое решение, посмотрев на прогноз погоды, и поехали. Приехали вечером в пятницу. Шикарная ночь, под которой было невозможно уснуть, потому что, ну вот, было как сейчас, даже, наверное, и теплее. Сразу после часа, ближе к 2 наступило. И потом прям супер жаркий день. Вы представьте, вы на пляже, на море. И только вы, и больше рядом никого. Где-то там за поворотом аквалангисты, кто-то там мимо проезжает, но это далеко, это классно.
0: Ну, нам даже представлять не нужно, просто стоит зайти в нашу группу во ВКонтакте, найти комментарий нашего слушателя Кири Покупай Миру и посмотреть на его фотографии, которые подписаны. Уже удалось побывать на полуострове. Рыбачьи, красота, вот уж действительно неземная. И если бы мне просто показали эти снимки и попросили угадать, где это, но я бы начал ходить где-нибудь, знаешь, там Шотландия, да. Нормандия, да. Еще какие-то вот такие края, а здесь-то у нас вот под боком оказывается. Кирилл, покупай, спасибо за ваш взгляд.
1: А такой. Там еще есть одно место возле двух братьев, там, где если под определенным углом смотреть, фотографировать или просто сесть и созерцать, то как будто бы Индонезия. Там отвесная такая скала, а вокруг небольшие вот наши вот эти растения, все зелено. Это как, знаешь, сдалека кажется, как будто лианы. И скала, она здоровая на самом деле, огромная. Вот там на фотографии ее видно. Он нам Геннадий прислал. А это все чуть-чуть левее, в кадр не попадает. Вот туда надо подходить. И там, блин, ну вот мы хотели съездить к двум братьям, но я ребят остановил. Я говорю, ребята, нет, не надо, давайте. Потому что мы поедем там и уже без ночевки, просто потрясемся, посмотрим быстро. Это не тот кайф. Надо туда ехать с ночевкой, надо туда ехать размеренно, красиво останавливаться. По пути куча красивых мест и обратно тоже. Но, слушай, у нас же есть вопрос, вот, который ты хочешь услышать ответ. Да, куда не посоветуете ездить?
0: А то.
1: К сожалению, по дороге туда мы ехали, как-то не очень много людей там было. На дороге нам встречалось, а вот на обратном пути приходилось несколько раз останавливаться. И, к сожалению, некоторые люди могут для себя сделать вывод, что, блин, больше мы туда не ногой. Ну, у кого-то машина не совсем соответствовала или что-то в ней отключилось. Там давали провода для того, чтобы вентилятор напрямую ребята от аккумулятора подсоединили. То есть есть смотришь, человек стоит, останавливаешься, спрашиваешь, что надо. Мужчина был, к сожалению, разбился на квадроцикле и, ну, продолжил движение. Мы его уговаривали, вы оставьте, мы вас довезем. Он говорит, нет, я в машине не смогу ехать. Вот, я лучше стоя на квадроцикле потихоньку. Мы ему дали масло, у него там масло выливалось. В общем, были такие остановки у нас непредвиденные, но приходится людям помогать. И, к сожалению, вот какую-то безалаберность, неподготовленность, такие места, об этом тоже надо помнить, не прощают.
0: Мы сегодня в круиз-контроле спрашиваем у вас, в какие места в Мурманской области вы хотите съездить этим летом, куда уже съездили, а вот куда ездить не советуете. 488-448, группа ВК, мобильное приложение PowerHit Radio. Все для вас открыто, доступно, в том числе для комментариев о том, что происходит на дорогах прямо сейчас в нашем Мурманске. Ну и автохиты, естественно, в тему эфира. Давайте послушаем. Автохит. Middle of the Night у нас звучит прямо сейчас. Как-то очень попала в меня информация о том, что у нас, во-первых, тут скоро середина лета. Ну и, соответственно, в наших-то краях середина вот таких вот ночей, которые плавно в день переходят. Скоро они закончатся.
1: Не тот Night, который себе представляют все остальные люди в мире.
0: Это точно. Хорошо, что, ну, лично для меня он скоро закончится. Middle of the Night у нас сегодня в автохите.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание. Постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок. Ремонт подвески. Замена технических жидкостей. Развал схождения колес. Консультация и запись по телефону. 655-655. Кольский 110/1.
0: Круиз-контроль. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
7: Alec и Jennifer Lopez, Everything's Fine, PM.

0: Климат-контроль.
1: Приятнейшая картинка у нас из окна нашей студии. Плюс 14 градусов на термометре, 8:20 утра. А обещают сегодня нам до плюс 19. И никаких дождей пока не рисуют.
2: Ну, хорошая рабочая атмосфера. Мне кажется, до 20 градусов в Мурманске это класс. И работать, и такой, знаешь, не тянет тебя обратно куда-нибудь в лес, к озеру, к речке.
1: Да, потому что не хотелось бы быть в офисе и плакать одновременно. Ветер северо-восточный у нас 1-2 метра в секунду. И сегодня, в течение дня, какой прогноз бы вы не заглянули, везде нам рисуют переменную облачность, и солнце в том числе, и да, те самые 19 градусов будут нас сопровождать в течение этого понедельника.
2: Но неделя вся не будет такой, сразу вас предупредим, там будут разные. Пока, ну вот, гарантированно, что можно сказать, что завтра будет чуть-чуть попрохладнее. Единственное, солнце не будет. Вроде бы разные прогнозы дают. Кто дает дождик, тот не дает дождик на завтра. И вот так через день, как будто бы пока вся рабочая неделя так будет. Но про выходные ничего сказать не можем, потому что да, нарисовали, но не хотим в это верить.
1: У нас, напоминаем, прямо сейчас плюс 14 градусов, сегодня до 19. Ветер пока северо-восточный, 1-2 метра в секунду.
0: Круиз-контроль.
2: Скоро, середина лета, сегодня 13 число, ты представляешь?
1: Нет, если честно.
2: Ну вот многие северяне любят по выходным ездить на куда-то на машине за город, кто-то к морю, кто-то к озеру или реке, кто-то в горы или в лес. Вот, кстати, в субботу на обратном пути, уже вечером, проезжая Уру, это, знаете, там плотность населения похлеще, чем в Мурманске на квадратный метр. Была автомобилей куча, людей море, немногие, кстати, отважились, вот прям скажем, мне кажется, 3% только дошли до воды глубже, чем по колено, хотя на Уре с этим проблема, там надо достаточно далеко пройти. Ну так, купальщиков, короче, немного.
1: Ну мы в любом случае у вас узнаем, в какие места в Мурманской области вы хотите съездить этим летом, куда уже съездили, а вот куда ездить не советуете. Нам Александр написал сообщение в группе ВКонтакте, говорит, что боюсь, если я расскажу, куда я езжу, в следующий раз, когда приеду, там будет или занято, или все загажено, пишет Александр.
2: Да, к сожалению, такое бывает. Мы вот насобирали в том месте, где отдыхали, ну, не конкретно, вот эта локация нормальная была, а рядом там кто-то вот тут нерадивые были. В общем, два мешка оттуда всякой гадости мы вывезли.
1: Маргарита оставила нам сообщение, все в той же в группе в ВК. «Я обожаю Крым», пишет Маргарита.
2: Так, но мы про Мурманскую область.
1: Это мой эталон природной красоты, но по иронии судьбы живу на Крайнем Севере. Тут с рождения и мало где была. В окрестностях только, потому что меня раздражает холод. Так вот, поехали в Ведяево. Я остолбенела от красот, понимаю, почему туристы к нам едут.
2: Ну, такая любопытная локация. Не каждый может там вот так по щелчку пальца оказаться, потому что все-таки это зато, но и там же есть аквапарк, соответственно, есть повод туда поехать. И организовать эту поездку, возможно, только надо заранее все планировать. А так, Ведяево, любые другие остальные не обязательно. Зато, конечно, красота. Маргарите советуем как-то стараться все-таки куда-то по Мурманской области ездить, потому что мы здесь в сравнительно небольшой такой локации находимся, где, пожалуйста, там 3 часа, вот у тебя полноценные горы. С полноценным рядом лес. Там хотите чуть подальше Белое море, хотите чуть поближе, но, наверное, чуть посложнее, это Баренцево море, где вокруг вообще никого не будет. Хотите Баренцево море, где вокруг вас будет много людей. Это, пожалуйста, Териберка. И дорогу уже построили туда, и вот можно и туда. Но я скажу так, те люди, которые были в Териберке, скажем, 1,5 десятилетия назад и ранее, сейчас туда практически не ногой.
1: По понятным причинам.
2: Да, но есть для таких людей, советую, но, правда, техника должна быть хорошо подготовлена, дальние зеленцы. Вот там пока еще не так много, но они все равно есть, туристы, но их не так много. И вот впечатление, как будто это Териберка, но 20 лет назад.
1: Анастасия нам написала комментарий в группе в ВК. «Дача наше все. Рядом с городом, но полный деревенский фарш с криками петухов по утрам».
2: Хорошо, что петухов, потому что мы вот вернулись, и тесть с тещей поехали к себе на дачу, и буквально, когда они вчера звонят и говорят, а у нас тут недалеко медведь вышел к дачам и ходит. А мы, честно говоря, ну, я сфотографировал, и хорошо, что я это увидел, и так бы я не стал показывать, конечно, тем, кто со мной ехал. Короче, конкретно медвежьи отходы буквально в 3 метрах от Титовского водопада. Это самая такая фотографируемая локация, где людей много. Когда он туда выходил, судя по всему, мы вот были во сколько? Где-то в районе 5 вечера. Судя по всему, это было не ночью. Вот насколько я разбираюсь в этих отходах медвежьих, там кто-то уже их распечатал, поэтому я обратил внимание. Ну, в общем, природа, она не так далеко от нас, это тоже надо учитывать.
1: Мы сегодня в утреннем круиз-контроле у вас узнаем, в какие места в Мурманской области вы хотите съездить этим летом, куда уже ездили, а вот куда ездить не советуете. 488-448, группа ВК, приложение «Все для вас открыто», пишите, звоните.
0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Забрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка. Запчасти в наличии и на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе. Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультация и запись по телефону 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
3: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
4: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
3: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
4: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
5: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
6: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
7: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
8: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
9: The Bowser Magnetic.

0: В утреннем круиз-контроле сегодня говорим с вами про летние путешествия по Мурманской области. И у вас узнаем, куда вы хотите съездить в этом сезоне, куда уже отправлялись, а вот куда ездить не советуете. Нам Наталья оставила классное сообщение в нашей группе. В ВК написала, что на этих выходных мы с коллегами побывали с экскурсией на территории Кандалакшского заповедника на острове Ришков.
1: На катере «Беркут» у нас получилось, пишет Наталья, интересная морская прогулка по Белому морю. Ой, белой завистью завидую. Завидую вам. Огромная просьба добавлять Наталье, если можно, передать поздравления нашей любимой коллеге Ане. У нее сегодня день рождения. Анна, Пауэрхит Радио, присоединяйтесь.

0: Это не совсем обычное место для этого баннера, который там висит и якобы рекламирует шаурму, которая через 300 метров. Это один из самых сложных участков. Ну вот на вот этом, на отметке, когда едешь до Среднего и Рыбачьего, там два момента, когда можно. Можно справа, можно слева проехаться. Вниз спуститься, и там тяжелее, конечно, подниматься. Но смысл в том, что перед этим стоит, и это вот как-то для привлечения внимания, что ли, кто-то поставил. Естественно, за углом никакой шаурмы нет. Но уже начинается красивый вид на море.
1: Нам Степан оставил комментарий в группе ВК. Говорит, доброе утро, Средний и Рыбачий. Это пока самое трудноосуществимое, как и остров Кельдин.
0: Ну, конечно, не так, как Кельдин-то неосуществимое и труднодоступное. Но для Степана, наверное, да, потому что Степан не местный житель, он к нам сюда очень любит приезжать. Каждый год практически даже не по одному разу, мне кажется, это делает. Но для него пока это было труднодоступно.
1: В следующий приезд, продолжает Степан, надо обязательно Никель посетить. Попсовая Териберка, место, конечно, красивое, но два раза был уже, а вот окрестности Туманного в том же направлении очень даже интересует. До места на Кольском целое море, много где уже побывал, еще больше где не был, да и в самом Мурманске еще по Кольскому мосту пешком пройтись охота и на карьерное озеро Подгорелое сходить. Как все успеть за мои короткие отпуска, ума не приложу.
0: Ну так, Степан, вы каждый год же приезжаете, поэтому можно все распределить. По поводу никеля, мой совет, для того, чтобы это было прям погружение, прям настоящее, чтобы понять, что такое никель, зачем он нужен, и как он жил, и как живет, найдите туристическую фирму, которая в том числе может организовать, сейчас такие экскурсии уже есть, на рудник Каула-Кальсильвара. Туристов туда водят не очень часто, группы организованы, но вы не, вот на всю жизнь это запомните, не забудьте. Я просто там был, когда этот, как говорят ребята, рудник работал тогда уже, ну, наполовину, скажем так. Сейчас там кое-какие работы продолжаются, но уже открытый для туристов, правда, не массово.
1: Геннадий нам оставил еще один шикарный комментарий, потому что он вместе с иллюстрациями, вместе с какими-то невозможными фотографиями. Лейна Хамари, бухта Малонемецкая, всего 8 километров, зато каких?
0: Ну, тут основное слово «зато».
1: Это точно. Я, кстати, к разговору про мои собственные путешествия. Есть у меня одна классная история. Признаюсь, что была она не этим летом. Как-то здесь я все в городе, да в городе, работа никуда не отпускает. Но в прошлом году у меня была самая настоящая сериальная история. Я понял, что я никогда не был на Лавне. И мне вот прям очень сильно приспичило. А я тогда работал не в офисе Power Hit Radio, работал в другом месте. Находится он в дальней Первомайке. И как-то меня летом отпустили чуть пораньше с работы. А я до этого интересовался, как же до этой самой Лавны можно добраться. И я понял, что вот либо сейчас, либо никогда. И я знал по расписанию, что автобус номер 111 вот уже отправился с автовокзала. Я бегом около бывшей Атлантики прыгнул в этот самый 111, поехал до Междуречья и там, собственно, походил, побродил, на Лавну посмотрел. Одно из больших впечатлений таких спонтанных путешествий последних лет.
0: Эх, Сережка, машина тебе нужна.
1: В том числе, да, буду вам больше всяких историй рассказывать. И вы нам тоже, пожалуйста, делитесь, в какие места в Мурманской области вы хотите съездить этим летом, куда уже ездили, а вот куда ездить не советуете. 488-448, группа ВК, мобильное приложение. Пишите, звоните, рассказывайте и про дорожную ситуацию в Мурманске в том числе.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных, топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки видеорегистраторов и антирадиоактивных. 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
5: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой. Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geliomega.ru.
6: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
7: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
8: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон Рикер Антистресс. Босоножки по 695 рублей. Это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Геннадий спрашивает Макс у тебя, говорит, про рудник, вернее, про рудник. Это не шутка, слов много, но что, прям уже открыли?
1: Слушайте, ну, там какая штука? Да, некоторые турфирмы, им удается организовать, и вроде ребята с Норильского никеля, они тоже к этому открыты, но вот так, чтобы на поток, это еще не поставлено. Надо, советую обратиться в какую-нибудь крупную турфирму нашу местную, которая организует туры здесь, и, ну, можно на сайтах посмотреть, набрать, кто этим занимается, и я не думаю, что они там часто, прям вот чтобы каждую неделю, но раз в пару месяцев, наверное, это организуется. Вот рекомендую побывать для тех, кто интересуется тематикой. Мне даже те, кто вот вообще очень далеки от горного дела, вам будет особенно любопытно. Это вот атмосфера, ну как, это шахта. Притом эта шахта достаточно такая несовременная, потому что современные шахты там ходят огромные, ну, по сравнению даже с этими грузовиками. Не такие большие, как карьерные, но все равно огромные машины. А здесь маленькие вагонеточки все это делают. В общем, да, рекомендую, поищите.
0: Обсуждаем с вами сегодня в круиз-контроле места в Мурманской области, куда вы хотите съездить этим летом, куда уже ездили, а куда вот отправляться не советуете. Нам Игорь написал в нашем мобильном приложении: по спутнику нашли проезд на озеро, где еще не были. Проехали с трудом даже на подготовленной машине, пришлось и лебедку пару раз включать. Не пожалели, озеро не шибко большое, но богатое, и следов от людей до нас не увидели.
1: Ну вот это что называется приключение, так приключение. Главное, чтобы после этого приключения, когда обновленные спутниковые снимки будут, там дорога не казалась уж очень супер проезжей, так чтобы там не скосили лес, чтобы проехать.
0: Август нам написал: Кильдин, Йоканьга, Паной, планы и мечты. А так был везде. Мне нравятся тундра и дикие стада оленей. Не нравятся промышленные зоны. Макс, извини. Поднимитесь пешком на Большой Вудьявр. Может, дух захватит. Заповедник Пасвик рекомендую. А так, совет один. Путешествуйте.
1: У меня же еще задача на этот год. Это все-таки в прошлом году нам не удалось покорить перевал геологов, когда ты со стороны Ревды заезжаешь туда. Потому что мы приехали, и тут я понял, что, возможно, нам подняться туда до конца не... Ну, то есть подняться нам это не проблема. Просто проблема ехать, когда ничего не видно. Только чуть-чуть поднимаешься — сразу облака. Там вот прям как будто ты в самолете летишь, знаете, когда форточку открываешь, а там не то, что... Ну, просто вот ничего не видно. Даже крыла не видно. Вот тут было то же самое в прошлом году. В этом году хочу подгадать с погодой и, наконец-то, увидеть это зрелищное место.
0: Руслан нам оставил комментарии с фотографиями, в том числе. Однозначно рекомендую к посещению. Главное — хорошую технику, карты с собой, запас топлива, воды, набор для ремонта шин, запасные колеса, палатку, спальник, еды, запасных друзей, кивурку — это проверка, дочитали ли вы до сюда.
1: Дочитали.
0: Ну, еще что-то. И PowerHit Radio, и тогда точно в путь.
1: Пишет. Слушайте, нам Руслан. Ну, для таких случаев PowerHit Radio предусмотрело наши летние сборники. Мы их разыгрываем частично. И сейчас они тоже в розыгрыше, да, будут?
0: Да.
1: Вот,
0: да.
1: Потому что, естественно, там не ловит ничего. Хотя, я вам отмечу, вот не доезжая чуть-чуть, мы не добрались, наверное, километр там по дороге в прошлом году на этот перевал геологов. И там, а это, замечу, знаете, где Ревда? Это за Ревдой, да? И там PowerHit Radio ловит.
0: Да?
1: Да.
0: Мы с вами сегодня обсуждаем в нашем утреннем круиз-контроле ваши путешествия этим летом, потому что скоро середина этого самого сезона. Многие из нас любят по выходным ездить за город, на море, к озеру, к реке, в горы, в лес. В общем, рассказывайте, в какие места в Мурманской области вы хотите съездить этим летом, куда уже ездили, а вот куда отправляться не советуете. 488-448, группа ВК, наше мобильное приложение. Все для вас доступно, открыто. Мы совсем скоро будем завершать наше обсуждение, но ваш комментарий еще успеем прочитать, так что пишите.
2: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на PowerHit Radio. 488-448.

0: успеваем еще прочитать комментарии нам Алексей, потому что оставил сообщение. Всем кольский привет. Сейчас уже поздно и еще рано воплощать мое желание по пляжному отдыху. Хочу на пляж Кола, пишет нам Алексей. И, кстати, хочу напомнить, что заезд на рыбачий немного осложнен размытой дорогой. Надо уточнять, сделали или нет.
1: Слушайте, ну, судя по тому, что сколько там автомобилей, и вроде как и мы смотрели и на той стороне, там все нормально. В целом, вот то, что расстояние мы ехали, так воды там вообще практически нигде нет, и нету размытых частей дороги.
0: Спасибо вам за ваши комментарии, за ваши сообщения и фотографии, в том числе мне, как человеку, который пока еще не выбирался никуда из города этим летом, особенно было приятно и на самом деле белой завистью, как то самое море у нас на юге нашей области, позавидовать вашим выходным приключениям.
1: Да, ну вот заходишь у нас в группу ВКонтакте, эту тему находишь и смотришь, листаешь, вот тебе и, пожалуйста, записываешь куда-то в блокнотик себе, куда точно хочу поехать, кто на втором месте, кто на третьем, а куда не стоит соваться. Но таких мест у нас, кстати, практически не было. Потому что мы с вами живем в таком месте, где ты вот хочешь, налево пойдешь, в гору попадешь, направо пойдешь, на море попадешь. Хочешь пойти еще раз налево и дойдешь до другого моря. Не в каждом, да не во многих регионах такое есть. И есть люди, где живут просто, и вот у них речка, и вот у них огород, и больше ничего.
0: Если какого-то лидера здесь выделяют, то я думаю, что полуостров Рыбачий все-таки будет у нас на первом месте.
1: Про средний не надо забывать, потому что вроде бы все в одном и том же месте, но красоты там, они вот, если их друг с другом сравнивать, я думаю, это на отдельный эфир. Может, когда-то и до этого дойдем.
0: И как сказал наш слушатель в наших комментариях в группе ВК, совет один – путешествуйте, вот под ним точно готовы подписаться.
1: Это точно. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто, постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский, 110/1-655-655.
0: Макс Байков, спасибо тебе за такой классный круиз-контроль.
1: Сереж Сачков, счастливо. Давайте планировать следующие путешествия по Мурманской области.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
4: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: У каждого из нас есть этот коварный ритуал: выключить основной свет, пристроиться на краю дивана и включить телевизор для фона. План надежен, как швейцарские часы. Пока в 3 часа ночи вы не просыпаетесь от того, что экран слепит глаза, а ваше тело приняло форму зю. Это «Две минуты с пользой», Соня Баженова у микрофона. Здравствуйте. По сути, кратко описанная мной история – это настоящий акт саботажа по отношению к своему организму. И вот что на самом деле происходит, когда диван заменяет вам кровать. А происходит архитектурная катастрофа позвоночника. Диван – это ведь предатель, причем очень мягкий и коварный. Он не поддерживает физиологические изгибы спины. В итоге мышцы шеи, поясницы всю ночь работают, пытаясь удержать вас от провала в недра подушек. Утренний хруст при попытке встать – это не старость, это крик о помощи вашего скелета. Плюс еще это световой террор. Свечение экрана подавляет выработку мелатонина – гормона, который шепчет вашему мозгу «пора спать». Даже если вы вырубились, ваш мозг продолжает анализировать мерцание. Вы не спите глубоко. Вы находитесь в режиме тревожного ожидания рекламы. Ну и, наконец, когнитивный шум. Бубнёж из динамиков проникает в подсознание. Ваш мозг всю ночь обрабатывает сюжеты ток-шоу или криминальные хроники. Результат – сны, в которых вы убегаете от гигантской кастрюли или участвуете в дебатах о пользе подорожника. Утром вместо бодрости ощущение, что вы разгружали вагоны с информацией. Так что небольшой совет. Это же две минуты с пользой, не забываем. Если веки тяжелеют, а передача становится подозрительно интересной, это сигнал. Соберите волю в кулак. Преодолейте эти 10 метров до спальни. Разница в качестве жизни между «уснул на диване» и «лег в постель» измеряется не в метрах, а в уровне вашего кортизола утром. Берегите свои спины. Телевизор досмотрит себя сам. Спите ночью спокойно, а утром настраивайтесь на дофаминовую волну 104,5. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
1: Две минуты с пользой. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Гоша Симонов, утренней студии, Пауэрхит Радио. Доброе утро тебе.
1: Доброе утро. Утро началось действительно неплохо. Я вот пришел, меня в студии сразу же угостили свежим кофе, буквально собранный нашими сотрудниками на полях Кении, да? Вот,
0: да, общем... у нас были насыщенные выходные, да, это точно.
1: Да, выходные были насыщенные у кого-то, но не у меня, потому что у меня выходные были насыщены вот таким диванным тюленем. Я просто сидел, лежал и смотрел сериалы, поскольку погода слегка испортила мои планы на поход.
0: Ну это прям, да, в стиле Пауэрхит Радио. Спасибо, что поделился этим. Но давай так, про невыполненное на этих выходных, но я думаю, что не в долгий ящик отложенное. Куда собирались-то в поход отправиться?
1: Ой, в поход собирались вот просто, знаешь... особо даже за город не выезжать, просто пешочком пройти очень-очень далеко в какую-нибудь лесную зону. Обычно у нас маршрут берется вот где-то за Севрыбой, и мы идем.
0: Я очень надеюсь, что, может быть, грядущие выходные тебе помогут эти планы осуществить. Там, конечно, пока ничего приятного у нас, в смысле градусов и осадков, не рисуется, но до выходных, до следующих еще нужно нам правильно дойти. Глядишь, к тому моменту все у нас переменится в лучшую сторону. Мы здесь начинаем наше утреннее шоу в ближайшие 2 часа. Здесь мы будем вместе с вами на 104.5. Всем тем, кто к нам только что присоединился, мы, естественно, говорим доброе утро.
2: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама. Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
1: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города. Для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
4: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
5: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
6: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
7: 488-442.
8: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против сна.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Узнайте больше о своем здоровье в начале нового дня.
2: Плюс 14 градусов у нас прямо сейчас на термометре в центре нашего Мурманска, да и сайт colgimet.ru нам сообщает ровно такие же показатели. Ветер у нас северо-западный 1-2 метра в секунду, и сейчас будем мы с вами только ускоряться и разгоняться. Рисует нам до плюс 19 градусов в течение дня, при этом местами будет облачно, ну а в целом ясно, все очень понятно, без всяких дождей, осадков и прочих неприятностей, которые этот понедельник могли бы потенциально подпортить.
1: Да, к слову об изменчивости погоды, потому что я вот помню, смотрел на прошлой неделе, буквально вот вчера, что будет в понедельник, и обещали дожди, но вот погода у нас, да, непостоянно, как нигде.
2: Ну, если продолжать песни Игоря Корнелюка, то и теперь у нас впереди дожди. Это если мы говорим про завтрашний день, 14 июля, один из погодных сайтов все-таки нам намекает, что лучше быть потенциально к этому готовым, чтобы, видимо, сильно во вторник нам не расстраиваться. Но, опять же, поживем и видим, посмотрим, чем в итоге дело кончится, в смысле погоды. Но прямо сейчас у нас в Мурманске плюс 14 градусов, сегодня до плюс 19, и ветер пока северо-западный 1-2 метра в секунду.
1: Вот зачем ты это сделал? Корнелюк теперь поселился в моей голове до конца дня. Итак, спонсор прогноза погоды, диагностический центр МРТ-эксперт. Погода меняется, а ваше самочувствие должно оставаться под контролем. Пройдите точную диагностику без очередей ежедневно с 7 утра до 11 вечера, включая выходные и праздники. Выбирайте удобное время уже сегодня. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: обед!
1: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, Угрынип 321-519-400-143-34.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама некогда. ООО «Каргоби». 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёр». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
7: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: «Двое против сна». Быстрая доставка бодрости.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «МОД» — мясной маркет «Мясо есть», героев североморцев 33А. Мы сейчас узнаем, куда мы сегодня, собственно, отправляемся. Для этого нам рубрика «Золото чартов» и необходимо.
2: Да, начнем с страны. Сегодня мы отправимся в одно очень необычное место. Подготовил для вас несколько фактов, сделал свою домашнюю работу. Посмотрим, сможете ли вы догадаться сами. Начнем с главного. Это государство, у которого вообще нет никакой армии. То есть порядок там поддерживает всего 500 полицейских, береговая охрана и все. Относительно недавно в этой стране еще в ходу была очень необычная валюта. Это собачьи зубы. Интересно, сколько в долларе собачьих зубов, мне бы хотелось знать. Вот представляете, расплачиваетесь в магазине, да, а у вас в кармане целая коллекция клыков. Одни из самых темнокожих людей проживают в этой стране, но среди них полно натуральных блондинов. Это вот уникальный такой светловолосый ген у местных жителей. Весьма суровый, кстати, они народ. Еще пару веков назад активно был распространен каннибализм и охота за головами. Сейчас есть племена вне туристских маршрутов, так что лучше не отклоняться от пути, который задаст гид.
1: Это поселок Молочный или где мы сегодня?
2: Я надеюсь, из поселка Молочный сейчас никто не слушает. И, кстати, о названии страны. Такая небольшая подсказка. Его дали испанские мореплаватели, которые были уверены, что нашли здесь легендарные золотые копии царя Соломона. И, собственно, это и послужило основой для названия. Это Соломоновы острова. Вот такой вот затерянный рай в Тихом океане, до которого еще не дошли массовые туристы.
1: Ну, какая-то очень фактурная страна, если честно, потому что все факты, которые ты перечислил, во-первых, спасибо за домашнее задание, тут прям пятерку тебе можно в зачетку сразу же поставить. И, ты знаешь, желание поехать не появилось, но посмотреть со стороны было бы прям любопытно. Ну, кстати, если касается... Что касается их музыкального

Sugar Babes, Push the Button сегодня у нас на первом месте в музыкальном чарте на Соломоновых островах, а так и не скажешь, конечно, потому что Гоша Симонов нам только что рассказал какие-то жуткие подробности про это место, про то, что собачьими зубами они рассчитываются, и что каннибализм там был еще до недавнего времени, а вон какие милые треки они предпочитают. Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть». Действительно свежее мясо. Свинина, говядина, баранина, курица, разделка на месте. Выбираете любой кусок. Собственное производство полуфабрикатов только из качественных продуктов, по-домашнему и профессионально. Натуральные специи, пельмени, манты и вареники ручной лепки, котлеты тефтели, зразы, голубцы и многое другое. 701-702.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Пам-пам.
7: Кто не работает, тот ест.
8: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
9: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод Нерпа. Ведущая судоремонтная верфь Заполярья. Крупнейший филиал АО ЦС «Звездочка» открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочный 82 65.
0: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Фактомат.
1: Охота за кружкой Power Hit Radio и сборником Summer Power 2026 официально объявляется открытой. Если вы хотите его заполучить, то звоните к нам в студию 488-448. И уже есть дозвонившийся к нам слушатель. Доброе утро вам.
2: Доброе утро.
1: Ох ты, это слушательница. Очень приятно вас слышать.
3: Необычно для Фактомата.
1: Но очень приятно. Как вас зовут?
2: Оксана.
1: Оксан, здрасте, давно вас не слышали. Нам в мужскую компанию отчаянно не хватало приятной девушки. Так что действительно здорово, что вы к нам дозвонились. Напоминаю, что правила у нас вообще не изменились. Мы вам рассказываем про события сегодняшнего дня. 13 июля у нас на календаре. А от вас только да или нет. За это, собственно, призы можно у нас здесь и получить. Традиционно желаем вам удачи. Гоша сейчас будет вам зачитывать события сегодняшнего дня. Ну что, поехали, вперед.
3: Итак, по народному календарю сегодня собор 12 апостолов. В этот день начинали сеять озимую рожь.
1: Верите, да? Такое? Да
3: и... А вот и нет.
1: О, как?
3: Озимую сеяли позже, а 13 июля проверяли, налился ли овес. 13 июля – Всемирный день головоломок. Первый кроссворд был опубликован именно в этот день, в 1970-м.
1: Может такое быть?
2: Нет.
3: Верно, в США в декабре 13-го опубликовали первый. В 1930 году 13 июля стартовал первый чемпионат мира по футболу. Победителем турнира стала сборная Уругвая. Так ли это?
1: Верите?
2: Да.
3: В точку. Уругвай выиграл тот чемпионат, обыграл в финале Аргентину. 13 июля 1977 года в Нью-Йорке произошло массовое отключение электричества. Оно длилось около 25 часов.
2: Да.
3: Тоже верно. Один из первых таких массовых блэкаутов. 13 июля 1985 года состоялся благотворительный концерт Live Aid. Его трансляцию посмотрели более 1,5 миллиарда человек.
1: Вы верите в такую цифру? 1,5 миллиарда?
2: Нет.
3: А вот, оказывается, верно. Это был один из самых первых глобальных телемарафонов такого масштаба. 13 июля 1923 года в Лос-Анджелесе был установлен знак «Голливуд». Знак был изготовлен из мрамора.
1: Все верно?
2: Нет.
3: Верно, не такой козырный, всего лишь из дерева и металла. 13 июля 1942 года родился актер Харрисон Форд. До актерской карьеры он работал плотником.
1: Все верно?
2: Да.
3: Верно, именно на стройке его заметил Джордж Лукас. 13 июля 1978 года родилась актриса Мишель Родригес. Она получила премию «Оскар» за роль в фильме «Аватар».
1: Да или нет?
2: Да.
3: Нет, к сожалению, она мелькнула там на втором плане, но перформанс был не на Оскар, мягко говоря.
1: И как раз время подошло у нас к завершению. Сирена нам об этом провозгласила. Итак, Оксан, подвели итоги. Мы вашей игры, у вас все отлично, прям в прямом смысле этого слова, потому что 5 баллов вы набрали. Мы вас с этим поздравляем. И просим по традиции на линии оставаться. Вам сейчас за эфиром расскажу, как же заполучить этот приз можно будет через час, если вы, конечно, победительницей станете. Ну а нашего второго игрока приглашаем в 10:50 ровно через час для того, чтобы тоже сразиться. И, возможно, именно вы станете обладателем нашего фирменного набора «Кружка Power Hit Radio» и сборник летних хитов «Summer Power 2026». Оксана, оставайтесь, пожалуйста, на линии.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Макс Байков снова в студии, расскажет нам сейчас, чем запомнились выходные, с чего начинается эта рабочая неделя.
3: Да, еще раз доброе утро. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП» открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. Мурманск отметил самый жаркий день этого года. В субботу воздух прогрелся до 28 градусов. Это был пятый раз за июль, когда столбик термометра поднялась выше плюс 20. Не хватило лишь 0,2 до обновления суточного рекорда тепла для 11 июля. А этот рекорд 28,4 градуса был в 1972 году, сообщает паблик «Погода» в Мурманске. По области еще чуть жарче было в Урагубе плюс 28,5 и в Зареченске плюс 28,9. Но тридцатку мы все-таки не взяли. Надеюсь, все у нас еще впереди.
2: Если, правда, посмотреть на прогноз сейчас, на ближайшую неделю, до рекорда там прям сильно далековато. Но надеюсь, что чем ближе будет к выходным, тем лучше будет становиться прогноз погоды.
3: Ну, тут надо радоваться, что до антирекорда там тоже далеко, к счастью.
2: Это большой плюс,
3: правда. Так, теперь о наболевшем. Мурманская область входит в топ-20 по средневзвешенной цене на 1 литр бензина. В рейтинге учитывались стоимость 92-го и 95-го. Сообщает Северпост, Заполярье находится на 16-м месте в стране по стоимости 92-го. Наиболее дешевый бензин этой марки в Омской области 61 рубль 47 копеек. Самый дорогой в Крыму, более 170 рублей. По стоимости 95-го регион стоит на 19-м месте, а вот по цене литра дизельного топлива Мурманская область только на 54-м месте в стране.
4: Кстати, слышал, что на фоне этих новостей подскочили продажи коней и велосипедов.
3: Ну, коней и велосипедов я не думаю, что это прям как-то что-то связано. Это просто год коня, это раз. Ну, а велосипед — это всегда актуально. Подскочили продажи и практически исчезли из продажи канистры. Вот это замечать даже на маркетплейсе. Если вы зайдете и захотите приобрести, то там, во-первых, достаточно долго они будут идти, и не факт, что еще придут в это время. Но мои личные наблюдения с АЗС, то я вот опять подчеркиваю, что никаких сложностей не испытывал. Вот в пятницу буквально заехал к нам на заправочку на Коминтерна, заправился. С моим, какой у меня забываю на этой машине, с правым баком вообще никого не было.
2: Ты знаешь, мне кажется, это гораздо важнее. Вот в этом рейтинге не столько цена бензина, о ней сейчас как будто и говорить не приходится, сколько его наличие. Это гораздо актуальнее.
3: Ну, вроде как есть. Ограничение 30 литров не критичное. В принципе, вот у меня там было, я еще даже 30, по-моему, не поместился. Давайте к следующим новостям. Продажи квартир в новостройках Мурманской области достигли 70%. Так вот, у нас возводят 24 многоквартирных дома по всему региону. Вот жилья в эксплуатацию в ближайшие десятилетия должен составить не менее 1 миллиона квадратных метров. Как сообщает АИФ Мурманск, в Мурманске наиболее высокая степень готовности и спроса зафиксирована на улице Шевченко. Там ЖК «Русский Север» и ЖК «Маяк». Порядка 70% жилья уже реализовано. В ЖК «Северное сияние», проезд «Молодежный», это там продано 44% квартир, в «Глоракс» «Польский» на Морской 49% от объема первой очереди. Общее число заключенных сделок превысило уже 1000. Ну, чуть-чуть детальную, более подробную информацию с раскладом предлагаю послушать во вторник и четверг. Будет посвящена программа «Районы квартала» именно этой тематике.
2: Ну и по поводу готовности жилья, «Маяк» действительно сейчас выглядит как дом, который ближе всех готов к сдаче, визуально, по крайней мере.
3: Я скажу так, из тех, сколько, 4 или 5 строек я проехал, это было в мае, и вот именно этот проект мне понравился, как человеку, там, потенциально, допустим, желающему приобрести квартиру, да, и не желающему слышать соседей. Больше всего. Вот там вот как-то стены толще, и ощущение такое, что ты их не увидишь, не услышишь. И вот это остекление, оно тоже дает любопытный эффект, потому что там квартира, где вы из комнаты выходите на получается. Это балкончик, а дальше есть еще прослойка, и потом вот остекление идет. Ну, в общем, любопытный вариант.
4: Квартиры для интровертов такие.
2: То есть для нас, для нормальных людей.
3: Для нормальных людей, я бы сказал, а не так, чтобы вот это вот слушать, что у вас по бокам с краю происходит, а то и не в твоем подъезде.
2: Ну, у нас, кстати, еще активная стройка продолжается, и прям появляется дом на улице Журбы, где у нас офис наших коллег ТВ-21, там уже и забор появился, да. И спецтехника подъехала, так что следим за новостями.
3: Слушайте, в нескольких местах такое будет появляться, да, мы вам будем рассказывать и в новостях, и в программе «Район и квартал», еще раз напомним. И о спорте. Ковдорские футболисты обыграли лидера в матче чемпионата области по футболу. В воскресенье ковдорский «Горняк» на своем поле обыграл лидера апатитский «Химик», не знавший до этого поражений. Как сообщает «Мурманский вестник», 2-1 – первая победа «Горняка» в чемпионате, которому в заключительном туре предстоит сыграть в Мурманске с «Арсеналом» из Александровска. Это, ребята, молодцы, конечно. Я бы с удовольствием вот лучше на эту игру посмотрел, чем терпел вот это вот все, что было между норвежцами и англичанами. Эти цифры те же. 1-2, 2-1, но это эффект совсем другой.
2: Интерес гораздо
3: Я вот выше, до этого да? не смотрел. Тут практически все. Ну, и еще, наверное, не знаю, когда буду смотреть. Не... Вот все-таки, когда ты сидишь, смотришь, и там неважно, какая команда, ты вот сам наблюдаешь, мимо тебя мячи летают, бегут футболисты, деды-болельщики сидят там с матюками, тебе рассказывают историю рождения этих футболистов и гости, куда должны потом уехать. Вот это настроение. Вот это я каждый год, приезжая в Беларусь в отпуск, и прям первое, что я уже на самом деле подписался там на местную группу, смотрю, главное, чтобы игра была там в том месте, куда я хожу, на этом стадионе, во время моего отпуска. Иначе отпуск не зачитываю.
4: И чтобы побольше дедов было.
3: Вот это, знаете, вот там с болельщиками так себе бывает. А вот дедушки молодцы, они прям видно. Ну, за счет этого и держатся.
2: Вернемся на время к нашей предыдущей новости по поводу бензина. У нас просто выпуск новостей в 10 утра.
3: Да,
2: да, что он говорят? Интерактивный нам Игорь прислал сообщение. Заправлялся у Стеллы в субботу, залил 37 литров.
3: Угу. То есть без ограничений, что ли?
2: Ну, как? Судя по всему, да.
4: Там схитрил на 7 литров.
2: Судя по тому, что Стелла написана...
3: Не раскрывайте дальше тайны. Там же верхняя, нижняя есть и так далее. Можно 30-ку здесь и 7 спуститься на другую заправку.
2: Ты понимаешь, судя по тому, что Стелла написана с большой буквы...
3: Может, это и не бензин.
2: Долила, как говорится.
3: Нет, а может быть, это и не бензин. Так, в общем, обладателей золота, вернемся к нашему футбольному чемпионату, назовет игра в Кандалакши между местными футболистами и апатитчанами. Обе команды имеют в своем активе по 12 очков, и это там будет битва. А матчи в Мурманске и Кандалакши состоятся 18 июля. В Мурманске это, напомню, Горняк и Арсенал, и, соответственно, в Кандалакши ребята встретятся уже за первое место, за первое-второе. На этом пока все новости. Спонсор выпуска представляет компьютерную академию ТОП, летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit.
1: Power Play. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против.

0: на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377 geelyomega.ru.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий Farfor. Горячее летнее предложение – сет на пляже 1869 рублей. Ну и к разговору о погоде у нас прямо сейчас в центре нашего Мурманска. Плюс 14,5 градусов. Это все, что я могу увидеть. Что нам там
2: погода и сайт показывает? Особо без изменений. Если вы с нами провели последний час, то у вас будет сейчас эффект дежавю. Потому что, да, все те же. Плюс 14 небольшим. В течение дня сегодня нас погода порадует. Будет потепление где-то до плюс 18. Ветер достаточно слабенький. Да, 2-3 метра в секунду, если мне не изменяет память. То есть достаточно тепло.
1: В северо-западном направлении он задувает, но и самое важное для нас, никаких осадков сегодня у нас не предвидится. К разговору о завтрашнем дне, давайте в него тоже ненадолго заглянем. Здесь, конечно, все уже не так и весело и радостно, как сегодня.
2: Да, есть вероятность, что саундтреком завтрашнего дня все-таки выступит уже упомянутый Корнелюк, который, благодаря моему дорогому соведущему, у меня уже больше часа вертится в голове.
1: Все для вас, дорогие мои.
2: Его дожди, так что они, нас ожидают завтра. Ну и завтра будет чуть похолоднее. Я вот вижу, что столбик термометра поднимется примерно до 17 градусов. Ну, все не так уж и плохо. Как по мне, так вообще отлично. Я люблю, когда лето холодненькое.
1: Всегда бы нам такие похолодания, знаешь ли, до плюс 17 градусов. Но дождь, да, действительно вероятен. Пока у нас в Мурманске сегодня приятнейшие плюс 14,5 и никаких дождей нам не обещают. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствия Farfor. Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанные летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, Угранип 314-511-011-2014.
0: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
4: Так тебе в «Вафреш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс «Фреш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
6: Реклама не ООО «Каркоби». Бугерн 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на «Фреш.Автовочка» в салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
9: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
10: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: решительно новые слова в науке и технике.
1: Все по науке.
2: Все самое важное, что вывели ученые за последнюю неделю, расскажем вам сейчас в рубрике «Все по науке». И новость, которую вот только в такой компании мужской можно и обсуждать. Дело в том, что эксперт рассказала, это еще и женщина, о риске для мужского здоровья из-за игр вроде GTA. Об этом сообщает клинический консультант по вопросам мужского здоровья. По ее словам, сама по себе игра не влияет на уровень тестостерона, но привычки, которые сопровождают продолжительные игровые сессии, способны со временем ухудшить гормональный фон. Она, ее все никак не могут угомонить, поэтому она продолжает, что одним из ключевых факторов является недостаток сна. Регулярное нарушение режима отдыха считается одним из наиболее значимых факторов, который снижает естественную выработку тестостерона. Ну а кроме того, длительное пребывание в помещении и недостаток солнечного света могут привести к снижению витамина уровня D. И еще один фактор – это малоподвижный образ жизни. Продолжительное сидение за компьютером или консолью снижает физическую активность и приводит к набору веса и ухудшению обмена веществ. Эксперт подчеркивает, один игровой уикенд не приведет к резкому снижению гормонов, но при регулярном повторении подобных привычек риск негативного влияния на здоровье возрастает.
3: Знаешь, когда ты только озвучил новость, мне прям стало очень страшно. Но потом, по сути, она сводит к тому, что ведите здоровый образ жизни, хотя, с другой стороны, ну, кого она пугает недостатком витамина D? Нас-то в Мурманске. Новости нарыл и я, тоже животрепещущую ту, о которой невозможно молчать. А именно, что крысы умеют смеяться от щекотки.
2: А вот, собственно, она в эфире, да, сейчас хохочет.
3: Узнали об этом японские ученые. Это, возможно, новые лауреаты на Шнобелевскую премию, которая будет в сентябре. Опять же, эта же группа ученых чуть не стала получателем Шнобелевской премии, поскольку чуть не стал номинантами, поскольку они открыли в прошлом году, что коты, внимание, могут быть как в жидком, так и в твердом виде.
2: Я хочу быть таким ученым. У меня каждый раз, когда мы добираемся до Шнобелевки, я думаю, я не тем занимаюсь в жизни, потому что люди прям на полном серьезе, запрашивая какие-то гранты, выигрывая премии, изучают вот это и свою жизнь этому посвящают. Я в восторге, если честно, каждый раз. К разговору, кстати, давай вернемся ненадолго в GTA. Выходит тут у нас уже шестая часть, уже в ноябре 2026 года. Меньше полугода осталось до этого большого события. И предзаказы уже ломятся, мне кажется, во всех онлайн-магазинах, да и не только онлайн. И, кстати, в игре будет перевод на русский язык, как всегда, на уровне субтитров. Если вы думаете, что нас ущемляют, то нет. У создателей GTA есть принцип, что те диалоги, над которыми они годами корпели, всю эту звуковую атмосферу, которую они создавали, она должна вот оставаться в том виде, в который они ее и придумали. Поэтому на все языки перевод исключительно с субтитрами.
3: На самом деле новость очень хорошая. Однако вот я не сторонник предзаказов. Считаю, что это неправильно. Платить за то, что еще не вышло. Все-таки из-за этого очень часто разработчики не дорабатывают игры, зная, что и так заработают. А теперь вернемся к большой науке. Действительно, британские ученые создали свой

0: Или добавку для укрепления суставов, а еще для повышения иммунитета и улучшения состояния желудочно-кишечного тракта. Мне кажется, он даже и Wi-Fi раздает после этого. У мармелада низкая калорийность, он не содержит быстрых углеводов, в том числе вредных сахарозы и глюкозы. При этом у него еще и сладкий вкус, и он, видимо, бабку через дорогу переводит. Разработчики мармелада пояснили, что для защиты суставной и хрящевой ткани в состав нового десерта входит комплекс, и я вот это читать даже не буду. Там просто какие-то невероятные химические термины, которые хуже, чем скороговорки, о которых мы периодически готовимся здесь к эфиру. В общем, все для поддержки ваших суставов, хрящей, тканей и скорейшего восстановления после нагрузок. Но авторы разработки особенно отметили, что мармелад нельзя принимать вместо лекарств, которые прописаны лечащим врачом. Это никакой не медицинский препарат, а продукт функционального питания.
1: Все-таки прекрасная новость для сладкоежек, к коим я себя тоже отношу. Жду не дождусь попробовать этот мармелад, как выпадет возможность.
0: Нам нужно объединиться здесь где-то в углу, вот возле Маши Фремен, потому что нас все больше и больше становится. Мы с ней за эфиром как-то обсуждали, что в одном мы точно сходимся. Если есть торт, он должен быть съеден целиком. Только после этого разговор можно будет продолжить.
2: Это действительно новые слова в науке и технике.
3: Все по науке.

0: Реклама.
1: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
2: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70 69 69. Ленина 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
4: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Фактомат.
1: 488-448, уже можете звонить к нам сюда в утреннюю студию. Мы с Гошей поджидаем нашего игрока под номером 2. И, возможно, именно вам достанется наш комбо-набор. Фирменная кружка Power Hit Radio и сборник летних хитов Summer Power 2026.
2: Итак, да, возможно, есть какие-то ветераны нашего фактомата.
1: Думаешь, уже прям настолько. У нас меньше года нашей игре еще, поэтому есть просто те гроссмейстеры, которых мы вносим в нашу почетную книгу, потому что приходят нам игроки, которые 8 из 8 правильных ответов выбивают. Давай посмотрим, будет ли в этот раз так. Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, меня зовут Юрий.
1: Да, Юрий, здравствуйте. Напоминаем, что у нас ничего не изменилось. Мы, как всегда, обсуждаем события сегодняшнего дня. От вас только да или нет. Если вдруг вас засмущает, было ли такое событие в принципе, это я вам точно подтверждаю и заверяю. А вот над подробностями здесь уже нужно будет, конечно, призадуматься. Гош вам будет сейчас все зачитывать. Желаю вам удачи, пусть у вас все получится. Ну и поехали. Вперед!
2: По народному календарю сегодня собор 12 апостолов. В этот день начинали заготавливать дрова на зиму.
1: 13 июля, как вам?
2: Как вы думаете?
3: Нет, нет.
2: Конечно же нет, слишком рано. 13 июля, Всемирный день головоломок, он был учрежден ЮНЕСКО в 2000 году.
1: Верите в такое?
3: Нет.
2: Правильно, что не верите, праздник неофициальный. В 1930 году финал первого чемпионата мира по футболу прошел в Монтевидео.
1: В Уругвае.
3: Нет, нет.
2: А вот и да, в Уругвае же. Уругвай принимал финальный матч, и да, там произошло. 13 июля 1977 года блэкаут в Нью-Йорке произошел, и сопровождался он массовыми беспорядками.
1: Может такое быть?
3: Возможно, да, да.
2: Да, верно, люди не просто сидели по домам, а решили воспользоваться возможностью побеспорядничать. Концерт Live Aid 13 июля 1985 года собрал около 100 миллионов долларов пожертвований.
1: Верите в такое?
3: Нет.
2: А вот зря, что не верите, именно столько собрали, но это наиболее близкое число, на самом деле больше. 13 июля 1923 года в Лос-Анджелесе был установлен знак Голливуд. Знак был создан для рекламы киностудий.
1: Все верно?
3: Нет.
2: Правильно, что не верите, на самом деле он рекламировал новый жилой комплекс.
1: Вау.
2: Харрисон Форд родился сегодня, 13 июля, дебютировал в кино в фильме «Американские граффити» 1973 года. Так ли это?
3: Да, да.
2: Да, именно там он впервые появился на киноэкране. И последняя, Мишель Родригес, родившаяся 13 июля, снималась в фильме «Форсаж 7».
1: Помните такое?
3: Да, вижу.
2: Да, в семейном фильме она снималась, «Форсаж 7» в том числе. Летти знаменитая.
1: Слушайте, мы даже раньше времени положенного закончили, так что давайте сразу подходить к подведению итогов. Мы с нашим первым игроком Оксаной разговаривали за эфиром. Она говорит, вот чувствую я, что приз сегодня мимо меня пройдет. Я настаивал на том, что 5 правильных ответов этого прям может быть предостаточно. У нас и с двумя плюсами выходили в победители. Но Оксана как будто что-то почувствовала. И Юрий действительно обошел нашего игрока под номером 1. 6 верных ответов у нашего Юрия. Мы, естественно, вам аплодируем здесь в нашем эфире. Ну и приз вам достается. Фирменная кружка Power Hit Radio. Сборник летних хитов Summer Power 2026 в ваши руки тоже попадает. На линии, пожалуйста, оставайтесь. Вам сейчас за эфиром расскажем, как же его заполучить. Ну а с Оксаной, получается, завтра созвонимся. 9.50 и 10.50. Фактомат будет вас поджидать.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Ах, как красиво у нас было сейчас за эфиром. Пообщались с Юрием, с нашим победителем Фактомат. И он говорит, а можно я приз передам Оксане? Просто потому, что я это хочу и пользуюсь своим правом победителя. Так
2: Фактомат
1: что...
2: – джентльменский спорт.
1: Слушайте, это прям звучало очень круто. Юрий, вы настоящий красавец. Оксана, получается, вы победитель у нас сегодня. Мы и вас теперь тоже поздравляем. Если вы нас слышите прямо сейчас... Вот с Гошей договорим, вам обязательно сразу позвоню. Ну и песня дня у нас уже звучит в завершении утреннего эфира на 104.5. И сегодня вот прям наш день, я тебе так скажу. Потому что одновременно и день довольных сотрудников, и день рая для дураков.
2: Совпадение ли это, как говорится в том меме?
1: Ну и по поводу дня довольных сотрудников, Work from Home звучит у нас в нашей рубрике «Песня дня». Иногда, вот мне кажется, особенно утром понедельника – поработать-то, понятное дело, денежка всем нужна, но если можно из дома не вылезать хотя бы один рабочий день, было бы, мне кажется, очень и очень приятно. А все, а на сегодня утреннее шоу завершилось. Гош Симонов, спасибо тебе за классную компанию.
2: Спасибо, мне очень приятно вести утренние эфиры и жду вас, наших слушателей, в следующем.
1: Да, с тобой до среды, а утреннее шоу с Машей Фреймен будет завтра у нас с 9 до 11. Меня зовут Сергей Сачков, до завтра. Пока.
2: Хорошего дня.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Аксель Моторс Мурманск». «Аксель» – официальный дилер Toyota и Lexus в Мурманске, привезет под заказ ваш новый автомобиль. Кольский 83. Great Wall в этом году планирует начать в России локальное производство трансмиссии. По словам представителя компании, в следующем году она планирует освоить в России литье корпусных деталей коробки передач и металлоемких деталей двигателя. Говоря об электронике, в компании уточнили, что сейчас автомобили HVL российской сборки имеют отечественные блоки системы AirGLONASS, а в мультимедию интегрированы российские сервисы Яндекса и ВК-видео. Напомню, в начале июня HVL выпустил на своем российском заводе в Тульской области 500-тысячный автомобиль. Юбилейной машиной стал кроссовер повышенной проходимости HVL H3, а само предприятие также отметило очередную годовщину работы.
0: Акселератор.
3: В Москве зафиксирован необычный случай. Робот-доставщик уехал после столкновения с припаркованной машиной. Такое произошло впервые за всю историю российской автоматической доставки, пишет издание «За рулем». Инцидент случился на Базовской улице в районе Западная Дегунина. Беспилотный курьер отъехал от жилого здания, после чего врезался в легковушку. Удар его не остановил. Аппарат развернулся и спокойно покатил дальше по тротуару, даже не дождавшись хозяина поврежденной машины. По сути, робот впервые в истории просто скрылся с места аварии, проигнорировав и ДТП, и автовладельца. Видео этого момента уже разлетается в интернете. Спонсор программы «Аксель», официальный дилер Toyota и Lexus в Мурманске, представляет RAV4 шестого поколения. Дерзкие линии кузова, эффектная оптика и современный интерьер. Цена от 4 199 тысяч рублей. Гарантия 2 года. Познакомьтесь с автомобилем уже сегодня в «Аксель» на Кольском 83. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
4: Да прибудет с нами новый час летних хитов. На Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geliomega.ru.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-4-4-2.
5: Turn on Power Hit Radio.
6: Your number one hit music station.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон Рикер Антистресс. Босоножки по 695 рублей. Это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
4: Power Heat Radio. Yeah.

0: Реклама на Power Hit Radio. Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
1: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама нефта. ООО «Каргоби». Бугер 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Мурманск, Кольский проспект, 53, корпус 6.
7: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты слушаешь.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Научная экспедиция зафиксировала прогрев арктических вод. Как сообщает Nordnews, участники экспедиции обнаружили атлантическую водную массу, которая заходит в Баренцево море из Норвежского с температурой плюс 1.5 градуса. В прошлом году пробы, взятые здесь, показывали температуру не выше плюс 1 градуса. Всего же гидрохимики взяли около 1200 проб воды. Сейчас ученые разыскивают поток воды, чтобы измерить его показатели. Такое повышение температуры может объяснять раннюю весну в Арктике. В Мурманске за прошлую неделю проведены работы по покосу травы на улицах и в общественных пространствах всех трех административных округов. Всего обработано более 200 адресов, сообщает «Вечерний Мурманск». В Первомайском округе работы выполнены по 37 адресам, в Октябрьском — по 13. Наибольший объем работ проделан в Ленинском округе – более 150 адресов. В администрации отметили, что при покосе цветы, высаженные жителями на газонах, могут быть повреждены. Чтобы сохранить клумбы, владельцам рекомендуется пропалывать участки вокруг посадок. И в продолжение темы, с проспекта Ленина временно пересадили кусты сирени. Как сообщает «Вечерний Мурманск», у домов номер 82-86 были пересажены кусты сирени. Это связано с работами по благоустройству пешеходной зоны и переустройству инженерных коммуникаций. Чтобы сохранить насаждение, их решили не вырубать. Сирень перевезли на полигон в районе Дровяного. После того, как растения окрепнут, работы завершатся, кусты вернут на место. В Мурманске разрабатывают порядок использования электросамокатов. Сейчас в областном центре работает один подрядчик и 12 точек проката самокатов. Как сообщает «Вечерний Мурманск», в апреле комиссия Совета депутатов провела слушание по проекту изменений правила благоустройства. Изменения начнут действовать с 1 сентября. Таким образом, новый порядок использования территории города для электросамокатов также может вступить в силу не ранее сентября. Сейчас такой порядок разрабатывается и будет утвержден только после официального вступления изменений в правила благоустройства в силу. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 14.00.
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник. На 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio. Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт брусникино.ком.
1: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь «Заполярье», крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка» открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочный 82 65.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум» – бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.

hit music. 104.5 FM. Power hit radio.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. Vegas. The radio station.
3: This is Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk-скандинавия.ру.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 3 7 0 7 7. Geely.

0: и omega.ru.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink.
5: New, new and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 4-4-2.
8: Контраст, яркость, насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Всем добрый день. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Плюс 16 градусов сейчас в Мурманске. Ветер северо-западный – 1-2 метра в секунду. Завтра, наверное, не очень хорошая погода будет, хотя температуры, в общем-то, неплохие. 15-16 градусов, а то и повышение до 18. Переменная облачность. Днем небольшие дожди. Это про завтра. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный – умеренный. Но, в общем-то, прогноз на эту неделю не самый кучерявый. И дожди присутствуют, и температуры не очень высокие. Но, в конце концов, мы в эту субботу оторвались на всю следующую неделю. Повторюсь, сейчас столица Заполярья плюс 16 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствия «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру и П. Осипов Илья Олегович. Огранип 314-511-011-2014.
0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: на Power Hit Radio.
1: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33300. Таблицу можно закрыть.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
2: на Power Hit Radio. Power. Listen up, everyone.

Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio. Radio. The power. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: спонсор PowerPlay – сит-салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Power Heat Radio.
2: It's great. Pretty down to earth and real people.
1: Power Heat Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Adam Lambert, Under the Rhythm.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта.

0: адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
1: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Хит-радио с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
4: DJ Gaja, Michiko.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. В Мурманской области за полтора года закрыли уже 32 наливайки. Как сообщает «Комсомольская правда», накануне две организации лишились лицензии. Еще два заявления об их аннулировании рассматривает арбитражный суд области. С начала этого года к административной ответственности за нарушение правил розничной продажи алкоголя уже привлекли 22 предпринимателей. Большой субботник состоялся на Чистом ручье. На уборку водоема, который находится в Первомайском округе, пришло более 400 человек. Северяне отметили, что на берегу много битых стекол и бутылок. Среди необычных находок – детский велосипед, старый чемодан, игрушки для собак. Как сообщает ГТРК «Мурман», 150 мешков мусора, которые собрали участники субботника, отправились на полигон для утилизации. Столица Северного флота начала подготовку к празднованию Дня военно-морского флота России 26 июля. Для Североморска это один из самых важных праздников в году. Как сообщает «Бипорт», в городе уже приступили к поддерживающему ремонту памятника героям-североморцам, защитникам Советского Заполярья. Уже известно, что накануне праздника в ДК «Строитель» состоится большой концерт. На Приморской площади пройдет митинг с торжественным маршем войск Североморского гарнизона, плацпарад военного оркестра Северного флота, концерт ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота. Там же пройдут показательные выступления морской пехоты, выставки вооружения, военной техники и ретро-автомобилей. Для всех желающих будут работать полевая кухня и тир. На улице Сафонова в Североморске на большой сцене выступят с праздничным концертом творческие коллективы и артисты города. В городском парке развернут ярмарку и различные тематические площадки. Ну а в Кандалакше готовится к соревнованиям по ловле рыбы спиннингом. 8 августа на Плесозере состоится чемпионат города по этому виду рыбалки. Как сообщает «Бипорт», принять участие в соревнованиях смогут все желающие. На протяжении 3 часов любители рыбалки будут выявлять лучшего среди них. Щука, кумжа, сик, хариус, окунь, налим – виды рыбы, которые принимаются судьями для зачета. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и призами. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: Если села батарейка...

0: сказать, после нее наше любимое время года пойдет на убыль, но отставить подобные мысли. Пусть ближайшие 3 часа будут исключительно позитивными, созидательными. Понедельник, 13 июля. Лучший день, чтобы заказать на 104.5 свою любимую песню из фонотеки Power Hit Radio. Передавайте приветы, поздравления и пожелания. Отправляйте их через сайт или наше приложение. Меня зовут Мария Фрейман, и до 17 часов буду рада общению с вами в программе Power Your Day.
1: Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.

Сегодня в нашем офисе опять праздничный подоконник. С чего бы это? Казалось бы, ничего не предвещало. А вот и нет. Не так давно наша коллега Наталья Покровская отметила день рождения. Но в этот день она была в отпуске, путешествовала с друзьями. И вот вернулась загорелая, шумная. И в свой первый рабочий день разделяет с нами свою радость. Желаем Наташе оставаться такой же стрекозой, красавицей неугомонной, ярким душевным человеком, добрым другом и самой лучшей мамой. Быть счастливой. Почти уверена, что песня «Бэйби» придется ей по душе, поэтому и запускаю с прошедшим прекрасная Наталья.

0: на Power Hit Radio.
1: Не всегда нужно покупать, можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
2: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон Рикер Антистресс. Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во «Фрэш» нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не шета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-61-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Рубль «Зимэфэш». Автовочковый салон. 16+.
8: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
9: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
10: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
11: 488-442.
0: Если выжат как лимон,

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. В Мурманске сейчас за окном плюс 16, ветер северо-западный, но совсем слабенький – от 1 до 2 метров в секунду. Завтра, 14 июля, на территории региона синоптики обещают переменную облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет северо-западный, умеренный. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов. На востоке ночью будет попрохладнее. Там в пределах 8 градусов выше 0. А вот днем воздух прогреется до 24 градусов. Но, опять-таки, на крайнем севере, думаю, есть смысл трактовать это именно то, где мы живем, в Мурманске от 14 до 19. Но вполне себе приятные показатели температуры воздуха. Сейчас за окном плюс 16 градусов. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме каждый день с 7 утра до 11 вечера. Вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста. Power.

музыки, поэтому в срочном порядке начинаю все это расставлять в плейлисты. Лиза пишет: здравствуйте, помню, что была когда-то в эфире песня от Зак Шейк. Поставьте, пожалуйста, уже стоит в плейлисте и буквально через 15 секунд прозвучит. Оксана, Алекс, уже ныряю в фонотеку, чтобы подобрать то, что вы хотите послушать.

Анна, ваша заявка на Зерба и Риту Ору. Песня прозвучит сразу после рекламного блока. Сейчас передам привет от Оксаны. Передам привет жителям Кандалакши. Оксана пишет, что понедельник, тепло, солнце, рыбка клюет, работа без Оксанки идет. Ну, наша слушательница сейчас отдыхает со спиннингом на берегу озера. Ну и вот передает привет своему земляку Александру Руфову, который тоже оказывается из Кандалакши. Так что всем отличного дня и прекрасного настроения не только от Power, но и от Оксаны.

0: Реклама.
1: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-815-2-799-299. Добавочный 82-65.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
3: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
1: Лето. Время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
6: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Моды» мясной маркет «Мясо есть» героев североморцев 33А. В рубрике «Автохит» у нас «Алмазное сердце», трек 2018 года. Алан Уокер и София Самайо. У песни этой очень красивый текст. Главная героиня сожалеет, что у нее не алмазное сердце, что она не такая сильная, какой могла бы быть. Она страдает от боли и покидает свою любовь, отказывается от нее. Но если бы ее сердце и душа были такими же прочными, как алмаз, как бриллиант, то ты мог бы выстрелить из золотого ружья, и она бы не сломалась и не разбилась от этих пуль, от этих ударов. Но, увы, она просто любящая женщина.

Это есть действительно свежее мясо, свинина, говядина, баранина, курица, разделка на месте. Выбирайте любой кусок, собственное производство полуфабрикатов, только из качественных продуктов по-домашнему и профессионально. Натуральные специи, пельмени, манты и вареники, ручной лепки, котлеты, тефтели, зразы, голубцы и многое другое. 701-702.

0: души в машине. Все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.
1: И вот уже звучит в эфире «Мадонна». Это заявка от Алекса была. Далее, после рекламного блока, «Рампеса» для Кирилла. Ну и после уже перейдем к выполнению музыкальных заявок от Юли.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.

0: Это уже практически завершили. Сообщение от Юли пишет, что очень крутые новинки на этой неделе. Абсолютная правда. Согласна с вами, Юлия. И еще просьба, да, такое доброе пожелание. Юля обратила внимание, что вот у некоторых ее любимых исполнителей тоже появились свежие треки. Вот обратить внимание, просит она, нашего музыкального редактора Вячеслава Каверина, на эти композиции. Я все названия скопировала, Славе отправила. Он сейчас находится в путешествии, в отпуске, но регулярно выходит на связь. И вообще-то часть своей работы он доблестно, самоотверженно выполняет, даже находясь в отпуске. Так что, Юля, вашу весточку я ему честно передала. Ну и далее будем слушать уже свежую композицию от Адама Ламберта.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Адам Ламберт, Under the Rhythm.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.
2: Слушаем песни, которые нравятся, слушаем по вашим заявкам. Возможности наши великие, но не безграничные. До 17 часов, ну вот точно смогу выполнить заявку, поэтому не стесняйтесь, разрешите, позвольте себе этот милый сердцу подарок. Закажите любимую песню, передайте привет. Эту песню еще можно подарить не только себе, но и конкретным людям. Для этого в сообщении указывайте, кому вы адресуете эту музыкальную весточку. Может быть, коллега отмечает какой-то праздник у вас, как Наталья наша сегодня. Может быть, кто-то из друзей уезжает в отпуск или вернулся из отпуска. Может быть, про чей-то день рождения. Ну вот в суматохе забыли, а теперь вспомнили. Самое время поздравить. Сайт, приложение, группа ВКонтакте, все работает. Отправляйте сообщение в студию.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Реклама.
1: Магазин «Автопазл» – запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Автомаг 051».
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
0: BLG. Надежность в движении.
3: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
4: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
5: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
4: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
5: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
0: Если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day.
6: Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: В Мурманске еще потеплело, и теперь уличный термометр показывает плюс 18 градусов. Ветер по-прежнему слабый, северный до 3 метров в секунду. Завтра на территории региона 14 июля будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет северо-западный, умеренный. Ночью от 8 до 13 градусов тепла. Днем от 19 до 24. Но на крайнем севере полуострова чуть прохладнее, от 14 до 19, что в целом тоже нас вполне устраивает. И конкретно в Мурманске во вторник переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер будет северо-западный, умеренные, ночью 11-13 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до 18. Программа Power Today продолжается. Совсем скоро будем поздравлять с днем рождения очаровательную мурманчанку Ларису, а после я расскажу, кого не так давно победил Степан.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

выходных день рождения отметила прекрасная мурманчанка Лариса Скачкова. Друзья поздравляют очаровательную Ларису с днем рождения. Желают ей счастья, радости, путешествий, ярких приключений и всегда-всегда оставаться такой же невероятной красавицей, обаятельной, талантливой, энергичной. Лариса, кстати, замечательный педагог-хореограф, самая грациозная на свете, признаются друзья, и самая любимая. Вот что главное. И с днем рождения, Лариса!

Юдеи на волне Power Hit Radio за эфиром поговорили со Степаном. Передает всем жителям Кольского полуострова огромный радушный привет и поделился с тем, что он, оказывается, сегодня герой, победил, знали бы кого. Ос поселились у него на балконе, на днях больно ужалила одна из них, это оса. Ну, в общем, сегодня он от них благополучно избавился, так что зря они, конечно, хотел сказать, подняли руку, подняли жало на нашего слушателя. Всем привет от Степана. Thank you.

0: Реклама на Power Hit Radio. О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.
3: А вот теперь представьте, Степан, что я бы со своей внимательностью да врачом бы работала. Нет, все должны мне сказать спасибо за то, что я выбрала совершенно другую стезю для себя в жизни. Просто, ну, когда вот мы беседовали с нашим слушателем, он попросил, давайте что-нибудь итальянское пусть прозвучит в эфире, жизнерадостное, лето и так далее. Я говорю, да, да, конечно, да. Кладу трубку и все. В эту же секунду о своем обещании забываю. Но сейчас вот вспомнила. Все-таки не все еще потеряно.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. У каждого из нас есть этот коварный ритуал. Выключить основной свет, пристроиться на краю дивана и включить телевизор для фона. План надежен, как швейцарские часы. Пока в 3 часа ночи вы не просыпаетесь от того, что экран слепит глаза, а ваше тело приняло форму зю. Это «Две минуты с пользой», Соня Баженова у микрофона. Здравствуйте. По сути, кратко описанная мной история – это настоящий акт саботажа по отношению к своему организму. И вот что на самом деле происходит, когда диван заменяет вам кровать. А происходит архитектурная катастрофа позвоночника. Диван – это ведь предатель, причем очень мягкий и коварный. Он не поддерживает физиологические изгибы спины. В итоге мышцы шеи и поясницы всю ночь работают, пытаясь удержать вас от провала в недра подушек. Утренний хруст при попытке встать – это не старость. Это крик о помощи вашего скелета. Плюс еще это световой террор. Свечение экрана подавляет выработку мелатонина, гормона, который шепчет вашему мозгу «пора спать». Даже если вы вырубились, ваш мозг продолжает анализировать мерцание. Вы не спите глубоко. Вы находитесь в режиме тревожного ожидания рекламы. Ну и, наконец, когнитивный шум. Бубнеж из динамиков проникает в подсознание. Ваш мозг всю ночь обрабатывает сюжеты ток-шоу или криминальные хроники. Результат – сны, в которых вы убегаете от гигантской кастрюли или участвуете в дебатах о пользе подорожника, утром вместо бодрости ощущение, что вы разгружали вагоны с информацией. Так что небольшой совет, это же две минуты с пользой, не забываем. Если веки тяжелеют, а передача становится подозрительно интересной, это сигнал. Соберите волю в кулак, преодолейте эти 10 метров до спальни. Разница в качестве жизни между «уснул на диване» и «лег в постель» измеряется не в метрах, а в уровне вашего кортизола утром. Берегите свои спины, телевизор досмотрит себя сам. Спите ночью спокойно, а утром настраивайтесь на дофаминовую волну 104.5. Соня Баженова, две минуты с пользой. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
1: Две минуты с пользой. Если села батарейка… Power Your Day.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ОМО «Дымясной маркет мяса» есть героев североморцев 33А. В рубрике «Автохит» Зара Ларсен и Дэвид Гедда. Ох, какая сильная, красивая песня. Она любит и делает ставку на это настоящее чувство. Готова пойти, улететь, уплыть, умчаться куда угодно. Естественно, за ним, но потому что сердце ее зовет. Вот позволю себе дать совет. Хотя, конечно же, не стоит так делать, если тебя не спрашивают. Если тоже во все тяжкие вслед за любовью отправитесь, прихватите что-нибудь с собой, что-нибудь обезболивающее, чтобы безболезненно потом отползти обратно.

Рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть». Хочется шашлыка? В мясном маркете замаринуют для вас любое понравившееся мясо из ассортимента бесплатно. Разделка и маринование на месте, маринад на выбор. Заказывайте шашлык к любому времени и дате. Всегда в продаже уже замаринованные топовые позиции шашлыка в классическом и фирменном маринаде. 701-702.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Опять интернет глючит.
2: Танках пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это Ситилинк.
8: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: этой недели у нас 8 свежих композиций, так что все их испробуем обязательно. Ну, не прям там в дневном эфире, но в ближайшие дни так точно. И напомню, что в 16 часов у нас, как обычно, выпуск новостей. На этот раз Макс Байков его для вас подготовит.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Jax, Silver Lining.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей – ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. В Мурманской области сформированы нормативные запасы топлива на зиму. Как сообщает «Мурманский вестник», запасы топочного мазута в регионе составляют 142,5 тысячи тонн. Это 135% от нормативного запаса. По углю 72 тысячи тонн. Это 190% от запаса. В пути находится еще 4 тысячи тонн мазута. Как сообщает МЭС, с учетом оплаченных и находящихся в пути поставок, запас по мазуту составляет почти 130% от норматива. По углю около 80%. Сотрудники скорой помощи за минувшую неделю оказали помощь почти 2500 пациентов. За это время произошло 15 ДТП, в которых пострадали 17 человек, в том числе 3 ребенка. В стационар доставлено 13 пациентов, включая одного ребенка. У 16 пациентов диагностирован острый инфаркт миокарда, у 74 острое нарушение мозгового кровообращения. Помимо этого, двум северянам проведена тромболитическая терапия. Мурманская область оказалась на первом месте в рейтинге регионов по доступности жилья. В качестве индикатора рейтинга было минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком, где родители получают среднестатистическую зарплату, сможет без долгов и кредитов накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров. Как сообщает РИА Новости, по данным аналитиков, минимальное количество лет, необходимых семье, чтобы купить квартиру на Кольском севере, 2,1 года, а средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратов на май этого года составила 4 900 000 рублей. На территории Мурманской области проходит мероприятие «Ребенок – главный пассажир». По данным ГАИ, в этом году в Заполярье произошло 13 ДТП, в которых пострадали 14 несовершеннолетних. Один ребенок погиб. В госавтоинспекции региона напоминают, что при планируемых поездках с детьми необходимо быть предельно внимательными на дорогах. Использование детских удерживающих устройств, ремней безопасности – важная мера, которая может спасти жизнь. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Отличного вам продолжения дня.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

15 июля. Умом то я понимаю, что вот он, понедельник, но ощущение, как будто пятница. Вот есть такое праздничное настроение, возможно, и скорее всего, потому что сегодня многие из наших слушателей отмечают свой праздник, день рождения. Вот Олег Олегович пишет: «Добрый день, большой привет всем мурманчанам. Нахожусь последние деньки в отпуске в городе Родники Ивановской области и отмечаю свое 42-летие. Всем огромный привет». Олег Олегович, ну 42 года, ну совсем еще мальчишка, честное слово. Поздравляем вас от души, желаем счастья, здоровья, бодрости, энергии, чтобы мечты были. Это во-первых, а во-вторых, чтобы они сбывались. И, конечно, возвращайтесь скорее в Мурманск, потому что мы скучаем, но возвращайтесь сильным и полным энергии. И вот вам от Power наш подарочек.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не хата. ООО «Каркоби». Оберн 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на фрэш.точковых салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
8: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарник 32023-7500-128-20.
9: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба PowerHit Radio.
10: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды, доставка удовольствий Фарфор, горячее летнее предложение, сет на пляже 1869 рублей. В Мурманске сейчас плюс 18 градусов, ветер северный, но пусть это вас не пугает, потому что он слабый, всего лишь от 1 до 3 метров в секунду. И завтра в Мурманской области будет переменная облачность, местами возможны небольшие дожди, ветер днем северо-западный, умеренный. В ночные часы температура воздуха в пределах 13 градусов тепла. На востоке региона будет чуть прохладнее, прохладная ночь. Там от 3 до 8 будете гулять, прихватите с собой что-нибудь, чтобы не замерзнуть. А вот днем плюс 19, плюс 24 градуса. В Мурманске чуть-чуть попрохладнее, там в пределах 18 градусов выше 0, ночью от 11 до 13, и днем тоже возможен небольшой дождь. Смотрю другие источники прогнозов погоды, и они подтверждают, что завтра, по крайней мере, будет облачный день, солнце, если и выглянет, то это значит, будет большая удача. Вообще, завтра облачный день, и дождь небольшой. Температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. Это вот по другим сайтам. А Гидромет нам говорит, что завтра будет плюс 16-18. Ну а на данный момент в Мурманске плюс 18 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий Фарфор. Сет на пляже. Это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы со освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Огрднип 314-511-011-2014.

0: еще в самом начале нашего дневного эфира Анна прислала сообщение с просьбой, пусть в этом эфире и вообще всегда на Power, как всегда, будет как можно больше новых композиций. Мы регулярно их вылавливаем, откуда возможно. Это делает наш музыкальный редактор, и даже находясь в отпуске, он продолжает нести свою светлую, добрую миссию выполнять. Поэтому да, новинки есть, новинок на этой неделе много. Продолжаем радоваться жизни. Ну и давайте еще одну послушаем.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Жаль, French Montana, David Guetta и Aiden Martin. Shine.

сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа». Ведущая судоремонтная верфь «Заполярье», крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка» открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочный 80. 62-65.
2: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15 число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
1: Лето. Время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70 69 69, Ленина 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Если выжат как лимон...

Ты, музыкальная заявка. Нина пишет: «Добрый день, Powerhit Radio. Всем желаю хорошего настроения и прекрасной недели. С вами понедельник проходит замечательно. Спасибо вам большое за подборку песен. Нина, вам спасибо, что участвуете в нашем эфире. И если подборка вот такая разнообразная получается, то это благодаря тому, что ваши заявки такие, понимаете? Хотелось бы еще для полноты картины услышать эту песню. И Нина, заявка, значит, Forever Young, это Дэвид Гетта, Эйва Макс. И я уже рассказывала про эту композицию. Она из конца 80-х, германская группа Альфавилле, кажется, называется. Я вот сейчас могу спутать название. Да, это вот противостояние было, холодная война, и молодые люди, творческие люди рефлексировали на эту тему. И вот «Вечно молодой» — эта песня, да, что если будет допущена ошибка, мы навсегда останемся молодыми. Но в нашем вот понимании, в нашем сознании эта песня как вот гимн молодости, юности звучит сейчас.

сообщение. А вот все, что было до, это как раз-таки выполняло ваши заявки и зачитывало приветы, что через сайты приложения приходили. Так вот, Александр спрашивает, кто же ему в начале программы передавал привет. Да, у нас Оксана, она рыбачка Оксана, она в тот момент находилась на озере, слушала Power через наушники и рыбачила. И вроде как клев был замечательный. Так вот, она, Александр, вам передавала привет, потому что вы земляки. Понятно, что сейчас живете в Мурманске, а родились и какое-то время жили в Кандалакше. Оксана тоже, как и вы в своей базе, в своих базовых настройках, кандалакшанка. Ну вот Александр, как это, алаверды, получается, ответный. Привет передает Александр Оксане и предлагает послушать Мартина Сольвига и Драгонет. Песня называется «Привет». Hello.

0: Реклама.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон «Рикер Антистресс». Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, 2-й этаж.
5: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
6: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

У нас остается на выполнение ваших музыкальных заявок и передачу приветов и поздравлений, поэтому если не успели, вот эти волшебные 5 минут у вас еще есть. Ну а потом мы переходим в вечерний режим. В 17 ровно у нас стартует на 104.5 программа «Круиз-контроль».

С 14 часов отправляйте заявки в студию Powerhit Radio, чтобы послушать любимую композицию. Ну а сейчас буду ждать от вас сообщений по поводу дорожной обстановки, потому что еще немного, и буду приветствовать вас в

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Powerhit Radio.
3: Да, 17 часов, и как обычно по будням, с 17 до 18 круиз-контроль на волне Powerhit Radio. Меня зовут Мария Фрейман. Жду от вас сообщений с информацией о том, что же там происходит на дорогах в Мурманске. Рабочий день закончился. Ну, если не у всех, то у многих из нас. Поэтому наверняка сели уже за руль своего автомобиля и движетесь по направлению. Это нас уже не интересует, это ваши личное дело, но главное, что вы можете своими глазами увидеть, что там сейчас творится. Если вдруг ДТП, может быть, пробка, может быть, дорожные работы, яму раскопали какую-то, что не объехать, не проехать, или наоборот, ввели в эксплуатацию тот участок пути, который мучили уже пару месяцев наши дорожники, рассказывайте об этом, отправляйте сообщение через сайт или наше приложение. Можно, конечно, воспользоваться группой ВКонтакте, простым сообщением отправить, но быстрее я вижу вот эти всплывающие окна, если весточка приходит в студию через сайт или наше приложение. Спонсор программы ООО «Элвис Авто», продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Самый простой способ, конечно же, это взять и позвонить в студию. Номер телефона 488-448. Так что желаю всем приятного вечера в компании Powerhit Radio.
2: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Powerhit Radio.

пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Автохит.
1: В рубрике «Автохит» хочу предложить вам легендарный трек Maroon 5, но в акустической версии. Песня называется «Это любовь». Вы ее сразу, мне кажется, по первым нотам узнаете. И это признание, что в свое время он не понял, что между ними вот то самое настоящее чувство, которое воспевается в гимнах, о котором мечтают миллионы людей на планете. Он был в раю, видел ее глаза, огонь и страсть, но не понял, что это вот то самое главное и на всю жизнь. Он как будто играл с любовью, собственно, и доигрался. Она села в самолет, его девушка, и сказала: «Прощай». Теперь он мучается и обещает все исправить.

0: DJ don't.
1: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Реклама.
3: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Volkswagen Terramont, Volkswagen T-Roc, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А. Икольский 27Б. Elvis Auto. Просто, выгодно, надежно. 25-25-50.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
4: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
5: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
6: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
6: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
8: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
9: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
1: Круиз-контроль.
3: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Время поговорить о погоде в Мурманске плюс 18, но это в тени, а вот на солнце все 20 градусов. Завтра синоптики нам обещают перемены облачности, местами пройдет небольшой дождь. В ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. На востоке Мурманской области ночью будет более прохладной, там около 3-5 градусов. А вот днем воздух прогреется до 24. Правда, здесь у нас на крайнем-крайнем севере от 14 до 19 и, возможно, небольшой дождь. Ну, вообще, нужно сказать, что завтрашний день, 14 июля, вторник, в Мурманске будет пасмурным. Поэтому солнышко на ладошке – это вот сегодня. И если заглянуть немного вперед, что там у нас в среду, в четверг и в пятницу, то постепенно температура воздуха, ну нет, вот она будет понижаться в среду, а в четверг и в пятницу опять повышение температуры, на выходных опять понижение, ну, в общем, какие-то такие небольшие горки у нас, то плюс, то немножечко понижаться будет температура. В любом случае, сегодня плюс 20 и завтра от 16 до 18 градусов тепла в Мурманске.
0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

94.5 продолжается. Напоминаю, что сообщения в студию о том, что происходит на дорогах Мурманске, принимаются простыми сообщениями через сайт или наше приложение. Можно воспользоваться группой ВКонтакте, либо позвонить по номеру телефона 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Toyota Land Cruiser, Hyundai Elantra, Toyota RAV4 и Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 20. 27Б. Elvis Auto. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
5: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть. Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
0: Круиз-контроль.
1: Автосалон Elvis Auto. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
8: You are listening. Power Hit Radio. New and fresh music.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Audi отказалась от огромных сенсорных экранов в новых моделях. Немецкий производитель решил изменить подход к оформлению салонов. Теперь ставка пойдет на удобство. Audi убирает из автомобиля огромные дисплеи, которые многим водителям казались раздражающими. Вместо них появятся привычные физические кнопки и переключатели. Причем решение окончательное и принято на уровне руководства. По сути, это признание того, что погоня за визуальной хай-тек эстетикой не всегда идет на пользу практичности. Впрочем, точный список моделей, которые первыми получат новый интерьер, пока не раскрыт. Изменения ожидаются глобально.
0: Акселератор.
1: Почти половина российских автомобилистов укладывается в сумму до 10 тысяч рублей ежемесячно на содержание своей машины. Это выяснили эксперты агентства «Автостат» и портала Drive2, которые опросили водителей в мае-июне. Причем платежи по автокредитам в расчет не брались. Четверть респондентов отдают на эти цели от 10 до 15 тысяч рублей в месяц. Еще 14% опрошенных тратят от 15 до 20 тысяч. Впрочем, почти каждый пятый участник опроса сообщил о более серьезных расходах. У кого-то они составляют от 20 до 30 тысяч рублей ежемесячно, а небольшая, но заметная группа в 3% водителей закладывает на содержание автомобиля 50 тысяч рублей, даже больше. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Круиз-контроль. Напомню, что у нас есть информационный канал во ВКонтакте. Заходите, послушайте. Там регулярно появляются нарезки наших эфиров с вашими комментариями, телефонными звонками. Сегодня утром мои коллеги в Круиз-контроле утреннем обсуждали очень актуальную тему, где вы путешествуете именно по территории Мурманской области, в какие такие места интересные довелось вам залезть, выбраться из них благополучно, и вы теперь можете этим похвастаться. В общем, там есть наши привычные маршруты, есть редкие маршруты и заодно небольшие подсказочки, как ситуация с дорогами в тех же дальних Зеленцах, тот же Туманный, тот же Рыбачий, насколько проходимы вот на данный момент по данной погоде дороги и какие непредвиденные моменты могут вам на пути встретиться. Вот так что будьте готовым к путешествию по родному Кольскому полуострову, послушайте, уверенным, что это будет интересно. Итак, информационный канал в группе ВКонтакте.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q5, Audi Q6, Audi Q3, Mazda CX-5 и CX-50, Джили Манджаро, Мини Купер, Кантримен. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа трейд-ин и выкуп вашего авто. Elvis Auto. Фролово 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Место, где позаботиться о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама нефета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Магазин «Фрэш.ру» в салонах 16+.
8: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
9: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
10: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
11: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75300-128-20.
0: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

успевайте рассказать, если вдруг на вашем пути что-то не так, что-то не то. Авария, пробка, дорожные работы. Сообщение отправляйте через сайт или наше приложение. И еще вариант – позвонить 488-448.

Путешествий. Сегодня мы завершаем круиз-контроль. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто», продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа автоавтомобилей 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25, 25, 50. Завтра в 7 утра в студии Power появится Сергей Сачков и будет вас будить, развлекать. Ну а я же Мария Фрейман. Прощаюсь с вами, желаю прекрасного вечера и всего самого.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама. В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
3: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 4-4-2.
7: You're listening to Power Heat Radio.
6: Get the hit.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. Завтра в столице Заполярного края 15-16 градусов. Погода будет достаточно облачной и несколько дождливой. И, в общем-то, всю неделю не стоит ждать хорошей погоды. Давайте погрузимся в работу тогда хорошенько. Во всем надо искать положительные стороны. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме. Каждый день с 7 утра до 11 вечера. Вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00. Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Turn up your stereo.
0: You're listening to Power Hit Radio.
2: Power
0: Hit. 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
8: Пам-пам.
1: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон «Рикер Антистресс». Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
9: You are listening to Power Hit Radio.
10: Get the hits.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
2: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
3: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
2: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
3: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка»,

0: открывая двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочный 82-65.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
0: Лето. Время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и вторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: «Золото чартов».
1: Всем добрый вечер, с вами Соня Бажанова. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики ООО «МОД». Мясной маркет «Мясо есть». Героев североморцев 33А. Отправляемся в страну, в которой неосторожный турист запросто может стать жертвой крокодила. Правда, туристов там маловато. И добираться далеко, и трудно, и инфраструктуры особой нет. Цвет кожи у жителей этой страны, расположенной на тысячи островов, темный, но при этом среди них немало блондинов, примерно каждый десятый. Почему, не совсем понятно, но это точно никак не связано с европейским влиянием. Однако генетические анализы показывают, что этот признак – результат уникальной местной мутации некоего гена. В общем, не будем рассусоливать эту тему, а просто примем факт. Натуральные блондины с кожей эбонитового цвета – такое бывает только там, и это действительно уникальное явление. Больше таких людей в мире нет. Мы на Соломоновых островах. Какое отношение имеет царь Соломон к этому архипелагу, если честно, то никакого. Просто первооткрыватель этого острова мистер Альваро Менданья де Нейра сравнивал острова с золотой страной Соломона. Хотя самым знаменитым посетителем считается Джек Лондон, который там побывал в 1908 году. Что сейчас слушают на Соломоновых островах? Верхняя строчка Apple чарта указывает нам на популярность Sugar Babes и их трека Push the Button. Это один из самых узнаваемых хитов группы, родом из 2005 года. И в свое время трек занял первое место в Великобритании и держался там 3 недели, а также возглавил чарты в Австрии, Ирландии и Новой Зеландии. В Австралии он добрался до 3-й строчки и стал самым успешным синглом Sugar Babes в этой стране. Но у Соломонова острова недалеко от Австралии, а песня и сегодня актуальна. Sugar Babes, Push the Button. Золото чартов Соломон.

0: Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть». Хочется шашлыка? В мясном маркете замаринуют для вас любое понравившееся мясо из ассортимента. Бесплатно. Разделка и маринование на месте. Маринад на выбор. Заказывайте шашлык к любому времени и дате. Всегда в продаже уже замаринованные топовые позиции шашлыка в классическом и фирменном маринаде. 701-702.
1: Золото чартов.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: Реклама. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: Hit music station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Завтра в столице Заполярного края 15-16 градусов. Погода будет достаточно облачной и несколько дождливой. И, в общем-то, всю неделю не стоит ждать хорошей погоды. Давайте погрузимся в работу тогда хорошенько. Во всем надо искать положительные стороны. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом. Для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, УГРНИП 314-511-011-2014.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
5: The best music. Radio station. 104.5 FM. Power.

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. Okay, here we go. Power Hit Radio.
4: It's great. Pretty down to earth and...

Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова. Это рубрика «Романтик Коллекшн». Спонсор рубрики ООО «МОД». Мясной маркет «Мясо есть». Героев североморцев 33А. Песня «From Sarah with Love» сегодня в рубрике «Романтик Коллекшн». Она была написана самой Сарой Коннор в соавторстве с дуэтом немецких авторов песен Робом Тайгером и Кей Денар. А название песни навеяно фильмом о Джеймсе Бонде «From Russia with Love» из России с любовью. Фильм на минуточку 1963 года. Текст песни, как и положено, о расставании с любимым. Девушка отвергла мужчину, который признался ей в любви после многих лет дружбы. Поэтому он стал искать новые отношения. А позже, когда он уехал далеко, она обнаруживает, что любит его. И пишет ему письмо, в котором выражает свою любовь и надеется, что еще не поздно. Но что-то мне подсказывает «поздно». Хотя оставим без финала эту историю. Сара Коннор, «From Sarah with Love» в рубрике «Романтика».

0: Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть». Действительно свежее мясо. Свинина, говядина, баранина, курица. Разделка на месте. Выбираете любой кусок. Собственное производство полуфабрикатов только из качественных продуктов. По-домашнему и профессионально. Натуральные специи. Пельмени, манты и вареники ручной лепки. Котлеты, тефтели, зразы, голубцы и многое другое. 701-702.
1: Романтик.
2: He's power. Turn on the power. On Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: This is the radio station. This is Power Hit Radio.
1: Мурманское время 21 час. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
1: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: Today's
1: hit music.
0: Hit music.
1: 104.5
0: FM.
1: Our hit radio.
0: Radio.

0: 8. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Alec и Jennifer Lopez. Everything's fine. PM.

0: Power Hit Radio
1: 104.5 FM. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: The Bowser Magnetic.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio. I don't need your words. If you want to...

0: and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: DJ Gaja, Mitico.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio. 23 часа в Мурманске. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
1: Тополиный пух? Вряд ли.
3: Жара?
1: Иногда. Июль? Однозначно да. Новый час.

Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия-спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

0: Sound.
1: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.
2: Can't think, can't sleep.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: А часики-то тикают.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Get ready.
1: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: You're Not Us и DJ Daddy Flipside.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов. Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сеть».
0: Новый летний час, новые песни и

0: Southeast stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: number one heat music station.
1: Power Hit Radio.
2: Три часа в Мурманске. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Andy's Power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.